0: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
1: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
0: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
4: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
2: Важный сигнал.
5: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
6: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
5: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
7: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
5: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
7: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
5: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
7: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
5: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
4: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
8: Уже в СИЗО тот, который вину.
4: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
8: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
4: Ну, это что такое?
8: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
9: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
0: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
0: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
11: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
0: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
1: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
0: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
13: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
12: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
13: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
12: Логично, да.
13: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
12: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
13: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
12: Страх упущенной выгоды.
13: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
12: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
13: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
12: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
13: Логично.
12: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
13: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
12: Налог на ликвидность?
13: Да. Однокомнатную квартиру проще всего купить.
12: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
13: Совершенно верно.
12: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
13: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
12: Так.
13: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
12: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
13: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
12: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
13: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
12: За концепцию?
13: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
12: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
13: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
12: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
13: Ну, так многие думают.
12: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
13: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
12: Ага.
13: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
12: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
13: Это классическая иллюзия.
12: Да ладно?
13: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
12: Почему?
13: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
12: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
13: Да-да.
12: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
13: Именно. И за этот комфорт рынок выставляют жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
12: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
13: Да, разрыв колоссальный.
12: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
13: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
12: Ага.
13: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
12: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
13: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
12: Да, я помню те цены.
13: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
12: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
13: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
12: То есть нельзя быстро построить много квартир?
13: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
12: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
13: Да, именно так.
12: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
13: Совершенно верно.
12: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
13: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
12: Да уж.
13: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
12: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
13: Ох да.
12: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
13: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
12: Там же жесткие условия.
13: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
12: Ага.
13: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
12: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
13: Откажут 100%.
12: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
13: Выглядит красиво, согласен.
12: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
13: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
12: Так.
13: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
12: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
13: Да.
12: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
13: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
12: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
13: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
12: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
13: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
12: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных

0: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
0: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
0: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
0: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
0: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
3: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
3: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
3: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
3: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
3: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
0: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
0: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
0: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
0: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
0: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
0: Так...
1: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
0: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
0: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
0: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
0: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
0: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
6: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что

0: что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, и, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
1: Важный сигнал.
2: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Отмечают медики.
3: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
2: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
4: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
2: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
5: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
2: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
6: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
2: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
8: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе и мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске, находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой стороны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
10: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
9: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
10: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
9: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
10: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
9: Ну, математика в руках корпорации.
10: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
9: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
11: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
9: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
11: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
9: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
11: А что тогда?
9: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
11: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
9: Да ладно? И почему же?
11: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
9: Бумажки. Просто бумажки.
11: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
9: Это как?
11: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
9: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
11: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
9: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
11: Ну давай, в чем вред?
9: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
11: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
9: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
11: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
9: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
11: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
9: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
11: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
9: Ой, кто это вообще читает?
10: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
9: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
10: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
9: Ну, не знаю.
10: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность, мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику, мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
9: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
10: Ну, логично.
9: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
10: Да, есть такая проблема.
9: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
10: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
9: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
10: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
9: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
10: Чтобы ты не списывал. Логично.
9: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
10: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
9: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
10: Звучит как медицинский термин.
9: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
10: Жесть.
9: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
10: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
9: Это как же?
10: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
9: Да, помню такое.
10: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
9: А опять штрафами пугаешь.
10: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
9: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
11: Давай.
9: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
11: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
9: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
11: Это правда.
9: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
11: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
9: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
11: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
9: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
11: Какая же?
9: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
11: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
9: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
11: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
12: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развивается с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0. Расстроили всю Беларусь.
13: Нечаянно.
12: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
13: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
12: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
13: Нет, достойно.
12: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
1: Важный сигнал.
14: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
15: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
14: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
16: Мне в отделении предложили это сделать, в полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
14: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
16: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
14: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
16: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
14: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутререспубликанские автобусы.
15: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
14: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
17: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
14: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
18: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
14: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
19: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
14: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. radiosignal.news
1: из первых уст.
7: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
20: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
1: Важный сигнал.
14: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
15: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
14: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
21: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
14: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
22: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
14: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
14: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
0: Личность известная, популярная, поэтому...
3: Самое главное, чтобы было полезно.
0: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, молодцы, потому что, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
3: Спасибо, спасибо. Да.
0: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан, на самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался, и, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что, ну, Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну, почему бы еще с одними не познакомиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет!
4: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
5: Ага, живописная картина.
4: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
5: Ну, учения идут, все стандартно.
4: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
5: Ого! Тот самый из Чернобыля.
4: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
5: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
4: Беспрецедентное скопление техники.
5: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
4: То есть?
5: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
4: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
5: Ну, в каком-то смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
4: И это создает такое гравитационное поле.
5: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
4: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
5: Если маневры перерастают в реальное наступление...
4: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
5: Угу.
4: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
5: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
4: А, поставки западного оружия?
5: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
4: Статус территории меняется?
5: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
4: И это ведь не просто галочка в международных документах.
5: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
6: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
5: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
6: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
5: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
6: В кранах пропадает вода.
5: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
4: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
5: Начнется тотальная паника.
4: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
5: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
4: Это моментальная смерть региональной экономики.
5: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
4: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
5: Угу.
4: Этот двигатель глохнет.
5: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
4: Армия забирает все необходимое.
5: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
4: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
5: А вывести его не может.
4: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
5: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
4: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
5: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
4: Банкоматы пустеют за часы.
5: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
4: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
5: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
4: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
5: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
4: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
5: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
4: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
5: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
4: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
5: Именно.
4: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
5: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
4: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
5: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
4: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают. А кто остается?
5: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
4: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
5: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
4: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
5: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
4: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
5: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
4: Вводится строжайшая цензура.
5: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
4: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
5: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
4: Социальные связи разрушаются.
5: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
4: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
5: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
4: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
5: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
4: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
5: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
4: Например?
5: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
4: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
5: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
4: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
5: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
4: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
5: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
4: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
5: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
4: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
5: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
4: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
5: Но это не так.
4: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
5: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
4: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
5: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
6: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
5: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
6: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
5: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
6: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
5: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
6: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
5: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
6: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
5: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
6: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
5: И вот здесь можно...

0: Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроить за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
3: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
3: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
3: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
3: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
7: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов.

0: согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, то есть достаточно сложный процесс.
1: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
4: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
3: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
5: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
3: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
5: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
3: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
5: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, и не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
3: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
5: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
3: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
6: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
1: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
5: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
1: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
7: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
1: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
8: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
1: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
10: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
11: Уже в СИЗО тот, который виноват.
10: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
11: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
10: Ну, это что такое?
11: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
12: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
3: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
13: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
3: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
13: А в этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
3: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
10: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
3: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
14: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой стороны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
15: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
1: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
16: В Казань квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
1: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
17: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
1: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
18: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
3: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
19: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
3: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
20: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
3: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
21: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
3: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
23: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
22: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
23: Попал в 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
22: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
23: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе, припевает, бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
22: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
23: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
22: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
0: Пир.
2: Вторник.
0: Мангал.
2: Среда.
0: Будх.
2: Четверг.
0: Джумерат.
2: Пятница.
0: Джума.
2: Суббота.
0: Хафта.
2: Воскресенье.
0: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
4: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
5: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
4: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
6: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
4: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
24: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
4: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
7: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
4: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
20: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
11: Надо как по фильму.
20: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
11: Да, образцовый.
20: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет, бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
11: Это деньги надо, да.
20: Поэтому мы сюда приехали, для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
12: Это шатало просто.
13: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так испугался. Фу.
1: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что у...
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
6: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
4: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
4: 2.
7: До.
4: 3.
7: Тин.
4: 4.
7: Чар.
4: 5.
7: Пач.
4: 6.
7: Че.
4: 7.
7: Сат.
4: 8.
7: Ат.
4: 9.
7: Но.
4: 10.
7: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
8: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
0: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
8: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
0: Угу.
8: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
0: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
8: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
0: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
8: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
0: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
8: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
0: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
8: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
0: Ого.
8: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
0: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
8: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
0: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
8: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
0: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
8: Самый тревожный сюрприз – это Минск, столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх, и вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
0: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
8: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
0: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
8: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
0: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
8: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
0: Оптическая иллюзия процентов.
8: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
0: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
8: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
0: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
8: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
0: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
8: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
0: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
8: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
0: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
8: К инфляционным ножницам, да?
0: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
8: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
0: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
8: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
0: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
8: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
0: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
8: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
0: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
8: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
0: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
8: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
0: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
8: Да?
0: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
8: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
0: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
8: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
0: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
8: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
0: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
8: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
0: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
8: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный

0: покупки. Уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
1: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
0: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть – это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
1: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
0: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
1: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
0: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
1: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
0: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
1: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
0: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
1: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
0: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
1: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
0: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
1: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
0: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
1: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
0: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
1: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
0: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
1: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
0: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
1: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
0: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении.

0: Если привычные профессии больше не гарантируют защиты от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
1: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
4: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
9: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
10: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
12: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участку Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
11: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращение фактически игнорирует. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
12: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
11: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
13: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
11: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
15: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
15: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
16: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
17: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
16: В Последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
17: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
16: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
17: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
16: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
17: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
16: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
2: 20.
18: Бис.
2: 30.
18: Тис.
2: 40.
18: Чалис.
2: 50.
18: Пачас.
2: 60.
18: Сат.
2: 70.
18: Саттар.
2: 80.
18: Аси.
2: 90.
18: Навэ.
2: 100.
18: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
20: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
21: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими: скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
16: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
1: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
16: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
1: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
16: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
5: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
16: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства. Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
22: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
6: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
6: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
24: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
6: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
4: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
6: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
7: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
19: Важный сигнал.
3: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
8: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
9: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
3: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
9: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
3: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
9: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
3: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
10: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строят. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
11: Уже в СИЗО тот, который виноват.
10: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
11: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
10: Ну, это что такое?
11: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
22: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
6: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
6: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
24: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
6: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
4: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
6: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
13: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
12: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
13: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
12: Логично, да.
13: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
12: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
13: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
12: Страх упущенной выгоды.
13: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
12: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
13: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
12: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
13: Логично.
12: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
13: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
12: Налог на ликвидность?
13: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
12: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
13: Совершенно верно.
12: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
13: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
12: Так.
13: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
12: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
13: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
12: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
13: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
12: За концепцию?
13: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
12: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
13: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
12: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
13: Ну, так многие и думают.
12: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
13: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
12: Ага.
13: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
12: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
13: Это классическая иллюзия.
12: Да ладно?
13: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
12: Почему?
13: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
12: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
13: Да-да.
12: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
13: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
12: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
13: Да. Разрыв колоссальный.
12: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
13: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
12: Ага.
13: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
12: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
13: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
12: Да, я помню те цены.
13: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
12: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
13: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
12: То есть нельзя быстро построить много квартир?
13: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
12: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
13: Да, именно так.
12: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
13: Совершенно верно.
12: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
13: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
12: Да уж.
13: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
12: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
13: Ох да.
12: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
13: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
12: Там же жесткие условия.
13: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
12: Ага.
13: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
12: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
13: Откажут 100%.
12: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
13: Выглядит красиво, согласен.
12: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
13: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
12: Так.
13: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
12: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
13: Да.
12: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
13: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
12: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
13: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
12: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
13: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
12: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
13: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
12: Которые просто пытаются спасти деньги.
13: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
12: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
13: Именно.
12: Но подожди, инвестиции?

0: А, ну да, нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
3: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
3: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
3: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
3: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
3: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
0: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
0: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
6: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках

0: встрече с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там, работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
1: Важный сигнал.
2: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Отмечают медики.
3: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
2: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
4: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
2: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
5: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
2: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
6: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
2: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
8: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомым устройством. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
10: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
9: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
10: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
9: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
10: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
9: Ну, математика в руках корпорации.
10: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
9: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
10: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
9: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
11: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
9: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
11: А что тогда?
9: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
11: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
9: Да ладно? И почему же?
11: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
9: Бумажки. Просто бумажки.
11: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
9: Это как?
11: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
9: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
11: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
9: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
11: Ну давай, в чем вред?
9: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
11: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
9: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
11: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
9: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
11: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
9: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
11: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
9: Ой, кто это вообще читает?
11: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
9: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
11: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое психологическое давление исчезает.
9: Ну, не знаю.
11: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя. И нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
9: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок и все. Досмотр закончился.
11: Ну, логично.
9: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
11: Да, есть такая проблема.
9: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
11: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
9: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
11: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
9: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
11: Чтобы ты не списывал. Логично.
9: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
11: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
9: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
11: Звучит как медицинский термин.
9: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
11: Жесть.
9: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
11: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
9: Это как же?
11: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
9: Да, помню такое.
11: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
9: А опять штрафами пугаешь.
11: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
9: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
11: Давай.
9: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
11: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью.
9: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Даркнет. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
11: Это правда.
9: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
11: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
9: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
11: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
9: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
11: Какая же?
9: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
11: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
9: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
11: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
12: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, И не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
13: Нечаянно.
12: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
13: Не оправдали вас. Вот Ковах-то не смогли.
12: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
13: Нет, достойно.
12: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
1: Важный сигнал.
14: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
15: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
14: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
16: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
14: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
16: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
14: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
7: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
17: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействия в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
1: Важный сигнал.
14: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
15: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
14: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
18: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
14: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
19: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
14: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
20: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
14: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
21: Мы
0: личность известная, популярная, поэтому...
21: Самое главное, чтобы было полезно.
0: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, вы молодцы, потому что, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
21: Спасибо.
0: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан, на самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался, и, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что, ну, Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну, почему бы еще с одними не познакомиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк».
23: Привет!
22: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
23: Ага, живописная картина.
22: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
23: Ну, учения идут, все стандартно.
22: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
23: Ого! Тот самый из Чернобыля.
22: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
23: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
22: Беспрецедентное скопление техники.
23: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
22: То есть?
23: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
22: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
23: Ну, в каком-то смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
22: И это создает такое гравитационное поле.
23: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
22: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
23: Если маневры перерастают в реальное наступление...
22: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
23: Угу.
22: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
23: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
22: А, поставки западного оружия?
23: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
22: Статус территории меняется?
23: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
22: И это ведь не просто галочка в международных документах.
23: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
3: и она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
23: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется, а вот гражданская уничтожается полностью.
3: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
23: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
3: В кранах пропадает вода.
23: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет. А разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
3: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
23: Начнется тотальная паника.
3: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
23: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
3: Это моментальная смерть региональной экономики.
23: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
3: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
23: Угу.
3: Этот двигатель глохнет.
23: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
3: Армия забирает все необходимое.
23: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
3: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
23: А вывести его не может.
3: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
23: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
3: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
23: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
3: Банкоматы пустеют за часы.
23: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
3: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
23: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
3: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
23: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
3: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
23: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
3: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
23: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
3: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
23: Именно.
3: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
23: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
3: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
23: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
3: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
23: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
22: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
23: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
22: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
23: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
22: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
23: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
22: Вводится строжайшая цензура.
23: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
22: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
23: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
22: Социальные связи разрушаются.
23: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
22: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
23: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
22: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
23: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
22: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
23: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
22: Например?
23: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
22: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
23: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
22: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
23: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
22: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
23: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
22: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
23: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
22: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
23: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
22: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
23: Но это не так.
22: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
23: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
22: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
23: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
22: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
23: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
22: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
23: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
22: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
23: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
22: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
23: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
22: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
23: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
22: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
23: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
22: Дожди смывают все это в реки.
23: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
22: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
23: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
22: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
23: Угу.
22: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
23: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
22: Ты про международную репутацию?
23: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
22: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
23: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
22: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
5: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
4: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
5: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
4: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
6: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
4: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
8: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
4: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
9: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
2: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
1: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
3: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
3: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
1: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
3: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
3: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы это

0: войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
4: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
0: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
5: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
6: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
3: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
0: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
8: Уже в СИЗО тот, который...
0: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
8: В этом же хозяйстве, позавчера, нашли еще два места.
0: Ну, это что такое?
8: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
9: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
1: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
10: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
1: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
10: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
1: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
0: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
1: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
7: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
11: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой стороны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
13: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
12: В Госкомпании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
14: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно. Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
12: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидии платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
15: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров, продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которую Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
12: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
16: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
1: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
17: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
1: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
0: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
1: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
18: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
1: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
20: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
19: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
20: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
19: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
20: шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет, все припевают и бухают. И все у него. А мы, иди штурмуй. Нет, ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там, он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне, и все.
19: Нетунаев подписывал контракт всего на год, однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
20: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
19: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
2: Вторник.
4: Мангал.
2: Среда.
4: Будх.
2: Четверг.
4: Джумерат.
2: Пятница.
4: Джума.
2: Суббота.
4: Хафта.
2: Воскресенье.
4: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
22: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
21: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
23: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
21: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
24: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
21: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
25: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
21: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
0: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
5: Надо как по фирме.
0: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
5: Да, образцовый.
0: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
5: Это деньги надо, да.
0: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
6: Это шатало просто. Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так испугался. Фу.
12: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что
1: в Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
6: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
7: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
7: 2.
8: До.
7: 3.
8: Тин.
7: 4.
8: Чар.
7: 5.
8: Пач.
7: 6.
8: Че.
7: 7.
8: Сат.
7: 8.
8: Ат.
7: 9.
8: Но.
7: 10.
8: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
3: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
0: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
3: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
0: Угу.
3: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
0: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
3: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
0: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
3: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
0: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
3: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
0: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
3: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
0: Ого.
3: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
0: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
3: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
0: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
3: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
0: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
3: Самый тревожный сюрприз – это Минск, столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх, и вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
0: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
3: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
0: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
3: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
0: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
3: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
0: Оптическая иллюзия процентов.
3: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
0: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
3: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
0: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
3: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
0: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
3: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
0: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
3: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
0: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
3: К инфляционным ножницам, да?
0: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
3: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
0: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
3: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
0: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
3: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
0: Ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
3: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
0: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
3: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
0: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
3: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
0: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
3: Да?
0: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
3: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
0: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
3: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
0: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
3: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
0: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
3: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
0: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
3: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
0: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
3: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
0: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
3: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
0: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
3: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
0: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
3: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
0: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
3: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
0: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
3: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
0: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
3: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
0: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
3: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
0: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
3: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
0: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
3: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
0: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
3: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
0: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
3: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
0: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
3: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
0: Получается, нужно принимать новые правила игры.

0: Внимание, до скорых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
3: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
2: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
4: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
2: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
5: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
2: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
6: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
2: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
7: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
2: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
7: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров под Минском. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
2: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
3: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
8: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком.

0: Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите. А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
1: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
0: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
4: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участку Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
3: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращение фактически игнорирует. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
4: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах. И получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
3: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
5: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
3: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
5: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
3: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
7: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, и он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
7: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
8: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
9: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
9: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
9: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
9: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
2: 20.
10: Бис.
2: 30.
10: Тис.
2: 40.
10: Чалис.
2: 50.
10: Пачас.
2: 60.
10: Сат.
2: 70.
10: Саттар.
2: 80.
10: Асси.
2: 90.
10: Навэ.
2: 100.
10: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
6: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
12: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, – в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Новости регионов на радиосигнал.
8: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
8: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
13: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
8: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
14: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
8: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
14: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
8: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
15: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
8: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
17: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
16: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
16: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
19: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
16: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
20: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
16: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
1: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
2: Важный сигнал.
0: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
21: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
0: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
22: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
0: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
22: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
0: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
22: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
0: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
3: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
4: Уже в СИЗО тот, который вину.
3: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
4: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
3: Ну, это что такое?
4: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
17: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
16: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
16: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
19: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
16: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
20: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера, как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
16: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
9: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
7: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
9: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
7: Логично, да.
9: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
7: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
9: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
7: Страх упущенной выгоды.
9: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
7: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
9: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
7: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
9: Логично.
7: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
9: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
7: Налог на ликвидность?
9: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
7: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
9: Совершенно верно.
7: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
9: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
7: Так.
9: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
7: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
9: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
7: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
9: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
7: За концепцию?
9: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
7: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
9: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
7: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
9: Ну, так многие и думают.
7: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
9: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
7: Ага.
9: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
7: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
9: Это классическая иллюзия.
7: Да ладно?
9: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
7: Почему?
9: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
7: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
9: Да-да.
7: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
9: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
7: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
9: Да, разрыв колоссальный.
7: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
9: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
7: Ага.
9: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
7: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
9: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
7: Да, я помню те цены.
9: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
7: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
9: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
7: То есть нельзя быстро построить много квартир.
9: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
7: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
9: Да, именно так.
7: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
9: Совершенно верно.
7: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
9: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
7: Да уж.
9: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
7: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
9: Ох да.
7: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
9: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
7: Там же жесткие условия.
9: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
7: Ага.
9: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
7: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
9: Откажут 100%.
7: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
9: Выглядит красиво, согласен.
7: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
9: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
7: Так.
9: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
7: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
9: Да.
7: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
9: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
7: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
9: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
7: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
9: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
7: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
9: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
7: Которые просто пытаются спасти деньги.
9: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
7: То есть важно зафиксировать... Квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
9: Именно.
7: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
9: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
7: Всего 3-4%?
9: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
7: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
9: Обязательно.
7: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
10: Окей.
7: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
9: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
7: Да, что делать-то?
9: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
7: Дорожает земля.
9: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
7: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
9: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
7: И тогда дефицит станет еще острее.
9: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
7: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
9: Угу.
7: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
9: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
7: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
9: Точно.
7: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
9: В каком смысле?
7: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
9: О каком именно вопросе речь?
7: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
9: Так...
7: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
9: Ого, глубоко копаешь.
7: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
9: Какой?
7: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. К кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
9: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
7: Да, есть такое.
9: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
7: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
9: Всем пока.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
13: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь,

0: Работа наших рабочих групп, сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
1: Важный сигнал.
2: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
3: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
2: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
4: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
2: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
5: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
2: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
6: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
2: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
8: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту...

0: иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, email-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банка. Банковских услуг, как это будет выглядеть. Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства, система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города, как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства, конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
3: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
2: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
3: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
2: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
3: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
2: Ну, математика в руках корпорации.
3: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
2: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
4: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
2: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
2: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
4: А что тогда?
2: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
4: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
2: Да ладно? И почему же?
4: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
2: Бумажки. Просто бумажки.
4: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
2: Это как?
4: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
2: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
4: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
2: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
4: Ну давай, в чем вред?
2: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
4: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
2: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
4: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
2: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
4: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
2: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
4: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
2: Ой, кто это вообще читает?
4: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
2: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
4: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
2: Ну, не знаю.
4: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
2: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
4: Да, ну, логично.
2: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
4: Да, есть такая проблема.
2: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
4: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
2: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
4: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
2: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
4: Чтобы ты не списывал. Логично.
2: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
4: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
2: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
4: Звучит как медицинский термин.
2: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
4: Жесть.
2: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
4: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
2: Это как же?
4: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
2: Да, да, помню такое.
4: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
2: А опять штрафами пугаешь.
4: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
2: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
4: Давай.
2: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
5: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
2: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
5: Это правда.
2: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
5: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
2: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
6: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
2: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
6: Какая же?
2: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
6: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
2: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
6: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
8: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
9: Нечаянно.
8: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
9: Не оправдали вас. Вот голых-то не смогли.
8: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
9: Нет, достойно, достойно.
8: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
1: Важный сигнал.
10: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
11: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
10: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
12: Мне в отделении предложили это сделать, в полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
10: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
12: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
10: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
12: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
10: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
11: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
10: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
13: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
10: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
13: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
10: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
14: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
10: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
7: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
16: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизации в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало первоочередному выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины. Фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
1: Важный сигнал.
10: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
17: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
10: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
18: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
10: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
19: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
10: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
20: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
10: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
21: Личность известная, популярная, поэтому...
22: Самое главное, что было полезно.
21: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, вы молодцы, потому что... Ну, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
22: Спасибо.
21: Да. Я хочу сказать, что ну, как бы одна из вот, причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан. На самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался, и безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что ну, Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну почему бы еще с одними не познакомиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Привет!
0: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
3: Ага, живописная картина.
0: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
3: Ну, учения идут, все стандартно.
0: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
3: Ого! Тот самый из Чернобыля.
0: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
3: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
0: Беспрецедентное скопление техники.
3: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
0: То есть?
3: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
0: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
3: Ну, в каком-то смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
0: И это создает такое гравитационное поле.
3: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
0: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
3: Если маневры перерастают в реальное наступление...
0: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
3: Угу.
0: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
3: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
0: А, поставки западного оружия?
3: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
0: Статус территории меняется?
3: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
0: И это ведь не просто галочка в международных документах.
3: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
4: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
3: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
4: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
3: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
4: В кранах пропадает вода.
3: За несколько часов ложатся вышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет. А разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
4: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
3: Начнется тотальная паника.
4: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
3: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
4: Это моментальная смерть региональной экономики.
3: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
4: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
3: Угу.
4: Этот двигатель глохнет.
3: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
4: Армия забирает все необходимое.
3: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
4: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
3: А вывести его не может.
4: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
3: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
4: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
3: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
4: Банкоматы пустеют за часы.
3: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
4: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
3: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
4: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
3: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
4: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
3: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
4: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
3: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
4: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
3: Именно.
4: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
3: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
4: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
3: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
4: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают. А кто остается?
3: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
4: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
3: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
4: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
3: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час. На улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
3: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
3: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
3: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
3: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
3: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
3: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
3: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
3: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
3: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
3: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
3: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
3: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
3: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
3: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
3: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
0: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
3: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
3: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
3: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
3: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
3: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
3: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
3: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
3: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
3: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
3: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
3: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию?
3: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
3: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
5: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
2: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
5: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
2: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
6: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
2: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
8: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
2: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
9: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
2: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Республики. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
1: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
0: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
2: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
2: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
2: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
2: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечает.

0: эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
3: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
2: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
4: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
2: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло. А министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
5: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
2: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
6: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
2: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота. Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
8: Уже в СИЗО тот, который виноват.
7: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
8: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
7: Ну, это что такое?
8: Бывший руководитель.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
9: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
0: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
10: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
0: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
10: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
0: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
7: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
0: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
12: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
14: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
13: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
15: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
13: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
16: Примерно это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама. Машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду, существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которую Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
13: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
17: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
0: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
18: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
19: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
20: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению.
3: Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там... делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
21: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
1: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
21: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
1: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
21: Шашлычок, машлычок, девочек подставляют. Ну, он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
1: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
21: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
1: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумират.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
23: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
24: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
23: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
25: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
23: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
26: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
23: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
27: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
23: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
19: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
28: Надо как по фирме.
19: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
28: Да, образцовый.
19: Может, в какой-то степени как образец.
28: Конечно.
19: из дерева, там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
2: Это деньги надо, да.
19: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
6: Это шатало просто.
7: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
13: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что
0: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
5: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
3: 2.
6: До.
3: 3.
6: Тин.
3: 4.
6: Чар.
3: 5.
6: Пач.
3: 6.
6: Че.
3: 7.
6: Сат.
3: 8.
6: Ат.
3: 9.
6: Но.
3: 10.
6: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
7: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
2: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
7: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
2: Угу.
7: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
2: Возражение логичное, да, но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
7: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
2: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
7: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
2: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
7: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
2: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
7: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
2: Ого.
7: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
2: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
7: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
2: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
7: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
2: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
7: Самый тревожный сюрприз – Это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
2: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
7: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
2: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
7: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
2: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
7: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
2: Оптическая иллюзия процентов.
7: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
2: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
7: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
2: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
7: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
2: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
7: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
2: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
7: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
2: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
7: К инфляционным ножницам, да?
2: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
7: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
2: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
7: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
2: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
7: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
2: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
7: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
2: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
7: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
2: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
7: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
2: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
7: Да?
2: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
7: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
2: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
7: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
2: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
7: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
2: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
7: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
2: Да, люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезаем в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
7: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
2: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
7: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
2: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
7: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
2: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
7: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
2: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
7: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
2: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
7: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
2: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
7: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве, Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
2: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
7: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
2: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
7: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
2: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
7: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
2: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
7: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
2: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
7: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
2: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
7: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
2: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
7: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
2: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
7: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
2: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
3: Радио Сигнал.

0: Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
1: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
0: По плану программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
2: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
0: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
3: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
0: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
4: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
0: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
6: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
0: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
6: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров под Минском. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
0: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
1: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
7: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает... Заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
0: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
8: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуются. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
0: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10.

0: 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Президент, помоги. Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
3: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участку Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
2: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращение фактически игнорирует. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
3: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
2: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
4: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
2: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
4: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
2: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
6: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, и он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
6: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
7: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
8: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
7: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
8: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
7: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
8: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно
9: наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
7: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
9: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
7: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
1: 20.
10: Бис.
1: 30.
10: Тис.
1: 40.
10: Чалис.
1: 50.
10: Пачас.
1: 60.
10: Сат.
1: 70.
10: Саттар.
1: 80.
10: Асси.
1: 90.
10: Навэ.
1: 100.
10: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
5: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
12: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Новости регионов на радиосигнал.
7: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чериковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
7: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
13: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими: скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
7: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
14: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
7: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
14: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
7: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
15: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
7: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
17: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
16: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
16: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
19: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
16: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
20: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
16: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
0: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
11: Важный сигнал.
21: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
22: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
21: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
23: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
21: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
23: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
21: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
23: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
21: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
0: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
2: Уже в СИЗО тот, который вину.
0: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать эту только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
2: В этом же хозяйстве вчера нашли еще два места.
0: Ну, это что такое?
2: Бывший руководитель.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
17: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
16: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
16: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
19: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
16: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
20: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
16: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
6: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
4: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
6: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
4: Логично, да.
6: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
4: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
6: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
4: Страх упущенной выгоды.
6: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
4: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
6: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
4: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
6: Логично.
4: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
6: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
4: Налог на ликвидность?
6: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
4: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
6: Совершенно верно.
4: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
6: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
4: Так.
6: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
4: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
6: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
4: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
6: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
4: За концепцию?
6: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
4: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
6: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
4: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
6: Ну, так многие думают.
4: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
6: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
4: Ага.
6: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
4: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
6: Это классическая иллюзия.
4: Да ладно?
6: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
4: Почему?
6: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
4: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
6: Да-да.
4: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
6: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
4: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
6: Да, разрыв колоссальный.
4: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
6: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
4: Ага.
6: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
4: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
6: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
4: Да, я помню те цены.
6: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
4: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
6: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
4: То есть нельзя быстро построить много квартир?
6: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
4: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
6: Да, именно так.
4: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
6: Совершенно верно.
4: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
6: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
4: Да уж.
6: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
4: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
6: Ах да.
4: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
6: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
4: Там же жесткие условия.
6: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
4: Ага.
6: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
4: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
6: Откажут 100%.
4: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
6: Выглядит красиво, согласен.
4: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
6: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
4: Так.
6: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
4: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
6: Да.
4: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
6: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
4: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
6: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
4: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
6: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
4: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
6: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
4: Которые просто пытаются спасти деньги.
6: Да. В условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
4: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
6: Именно.
4: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
6: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
4: Всего 3-4%?
6: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
4: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
6: Обязательно.
4: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
8: Окей.
4: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
6: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
9: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
4: Да, что делать-то?
9: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
4: Дорожает земля.
9: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
4: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
9: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
4: И тогда дефицит станет еще острее.
9: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
4: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
9: Угу.
4: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
9: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
4: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
9: Точно.
4: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
9: В каком смысле?
4: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
9: О каком именно вопросе речь?
4: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
9: Так...
4: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
9: Ого, глубоко копаешь.
4: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
9: Какой?
4: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
9: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
4: Да, есть такое.
9: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
4: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
9: Всем пока.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
8: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Sorry за тавтологию.

0: Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
1: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
0: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
2: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
3: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
4: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
7: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске, находясь, заходите со своего устройства,

0: Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города, как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомым устройством, конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
3: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
2: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
3: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
2: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
3: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
2: Ну, математика в руках корпорации.
3: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
2: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
4: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
2: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
2: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
4: А что тогда?
2: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
4: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
2: Да ладно? И почему же?
4: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
2: Бумажки, просто бумажки.
4: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
2: Это как?
4: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
2: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
4: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы, им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
2: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
4: Ну давай, в чем вред?
2: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
4: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
2: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
4: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
2: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
4: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
2: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
4: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
2: Ой, кто это вообще читает?
4: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
2: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
4: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
2: Ну, не знаю.
4: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
2: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
4: Ну, логично.
2: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
4: Да, есть такая проблема.
2: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
4: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
2: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
4: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
2: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
4: Чтобы ты не списывал. Логично.
2: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
4: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
2: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
4: Звучит как медицинский термин.
2: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
4: Жесть.
2: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
4: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
2: Это как же?
4: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
2: Да, помню такое.
4: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
2: А опять штрафами пугаешь.
4: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
2: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
4: Давай.
2: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
4: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
2: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
4: Это правда.
2: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
4: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть.
2: Угу.
4: А в парадигме Edge Computing Нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал. Единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных – Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
2: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
4: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
2: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
4: Какая же?
2: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
4: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
2: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
4: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
6: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
7: Нечаянно.
6: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
7: Не оправдали вас. Вот кого-то не смогли.
6: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
7: Нет, достойно.
6: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
1: Важный сигнал.
8: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
9: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
8: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
10: Мне в отделении предложили это сделать, в полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
8: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
10: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
8: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
10: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
8: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
9: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
8: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
11: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
8: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
12: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, ну и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
8: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
13: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят, и чуть что не так, за вами придут.
8: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
15: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантом. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки 5 участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
1: Важный сигнал.
8: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
16: Лукашенко скажу следующее.
9: «Лающий пес не кусает», «Птица хищная не такая». Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
8: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровдій. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
16: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
8: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
17: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
8: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
18: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
8: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
19: Личность известная, популярная, поэтому...
20: Самое главное, чтобы было полезно.
19: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, молодцы, потому что, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
20: Спасибо, спасибо. Да.
19: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан, на самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался, и, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что, ну, Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну, почему бы еще с одними не познакомиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет!
0: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
21: Ага, живописная картина.
0: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
21: Ну, учения идут, все стандартно.
0: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
21: Ого! Тот самый из Чернобыля.
0: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
21: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
0: Беспрецедентное скопление техники.
21: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
0: То есть?
21: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
0: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
21: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
0: И это создает такое гравитационное поле.
21: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
0: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
21: Если маневры перерастают в реальное наступление...
0: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
21: Угу.
0: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
21: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
0: А, поставки западного оружия?
21: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
0: Статус территории меняется?
21: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
0: И это ведь не просто галочка в международных документах.
21: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
0: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
21: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
0: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
21: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
0: В кранах пропадает вода.
21: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
0: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
21: Начнется тотальная паника.
0: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
21: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
0: Это моментальная смерть региональной экономики.
21: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
0: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую и Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
21: Угу.
0: Этот двигатель глохнет.
21: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
21: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
21: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
21: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
21: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
21: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
21: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
21: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
21: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
21: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
21: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
21: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
21: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
21: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
21: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
21: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
21: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
21: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
21: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
21: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
21: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
21: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
21: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
21: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
21: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
21: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
21: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
21: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
21: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
21: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
21: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
0: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
21: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
21: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
21: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
21: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
21: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
21: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
21: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
21: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
21: Онкология. В первую очередь рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
21: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
21: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
21: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
21: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
3: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов, соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
2: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
3: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные не с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
2: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
22: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
2: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
23: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
2: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
4: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
2: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывают

0: последних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
1: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
1: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
1: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
1: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать.

0: работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
1: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
0: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
2: ВУЗы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
0: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
3: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
0: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
4: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
0: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
2: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
7: Уже в СИЗО тот, который виноват.
2: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
7: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
2: Ну, это что такое?
7: Бывший руководитель.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
9: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
8: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
10: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
8: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
10: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
8: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
2: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
8: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
11: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого в системе, и еще с другой стороны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
13: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
12: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
14: Казань, а квартплата, значит, у меня приходится 58 квадратов, 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
12: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
15: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама. Машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду, существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров, продуктовых супермаркетов, в самые дешевые, так называемые, жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
12: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
16: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
8: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе 2 мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
17: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у 1 000 000 граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
18: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
19: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению.
20: ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
21: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
5: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
21: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику.
5: Важный сигнал.
22: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
23: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
22: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
24: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
22: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
25: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
22: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит ZVNCOR Никита Третьяков.
0: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
22: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
18: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
3: Надо как по фирме.
18: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
3: Да, образцовый.
18: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
3: Это деньги надо, да.
18: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
12: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
4: Это шатало просто.
7: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Испугался.
12: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что
1: в Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
6: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
4: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
4: 2.
7: До.
4: 3.
7: Тин.
4: 4.
7: Чар.
4: 5.
7: Пач.
4: 6.
7: Че.
4: 7.
7: Сад.
4: 8.
7: Ат.
4: 9.
7: Но.
4: 10.
7: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
8: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
3: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
8: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
3: Угу.
8: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
3: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
8: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
3: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
8: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
3: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
8: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
3: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
8: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
3: Ого.
8: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
3: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
8: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
3: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
8: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
3: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
8: Самый тревожный сюрприз – это Минск, столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх, и вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
3: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
8: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
3: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
8: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
3: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
8: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
3: Оптическая иллюзия процентов.
8: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
3: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
8: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
3: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
8: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
3: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
8: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
3: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
8: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
3: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
8: К инфляционным ножницам, да?
3: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
8: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
3: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
8: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
3: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
8: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
3: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
8: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
3: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
8: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
3: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
8: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
3: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
8: Да?
3: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
8: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
3: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
8: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
3: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
8: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
3: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
8: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
3: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
8: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
3: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
8: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
3: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
8: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
3: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
8: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
3: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
8: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
3: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
8: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
3: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
8: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
3: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
8: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
3: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
8: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
3: А почему нельзя просто влить деньги в систему? Повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
8: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
3: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
8: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
3: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
8: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
3: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
8: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
3: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
8: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
3: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
8: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
3: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
10: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
9: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
11: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
9: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
11: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
9: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
12: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят, и чуть что не так, за вами придут.
9: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают.

0: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
1: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
0: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
1: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
0: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
2: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
3: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
0: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
4: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
0: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Президент, помоги. Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
7: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по обществу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
6: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
7: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах. И получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
6: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
8: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с таким

0: такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
0: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
1: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
4: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, и он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
4: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
5: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
6: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
5: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
6: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
5: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
6: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
5: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
6: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
2: 20.
7: Бис.
2: 30.
7: Тис.
2: 40.
7: Чалис.
2: 50.
7: Пачас.
2: 60.
7: Сат.
2: 70.
7: Саттар.
2: 80.
7: Асси.
2: 90.
7: Навэ.
2: 100.
7: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
3: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
8: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема – вот в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
9: Новости регионов на радиосигнал.
5: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
5: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
10: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
5: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
11: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
5: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
11: А в этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
5: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
12: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
5: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
14: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
13: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
13: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
16: Настоящие преступления – убийства, изнасилования – это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
13: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки. На фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
17: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
13: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
18: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
9: Важный сигнал.
19: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
20: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
19: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
21: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
19: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
21: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
19: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
21: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен, 4. закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
19: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
1: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
22: Уже в СИЗО тот, который вину.
1: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
22: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
1: Ну, это что такое?
22: Бывший руководитель.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
23: Новости союзного государства.
13: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
14: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
13: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано по этому вопросу.
13: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
16: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
13: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
17: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
13: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
4: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
2: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
4: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
2: Логично, да.
4: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
2: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
4: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
2: Страх упущенной выгоды.
4: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
2: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
4: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
2: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
4: Логично.
2: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
4: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
2: Налог на ликвидность?
4: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
2: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
4: Совершенно верно.
2: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
4: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
2: Так.
4: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
2: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
4: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
2: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
4: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
2: За концепцию?
4: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
2: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
4: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
2: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
4: Ну, так многие думают.
2: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
4: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
2: Ага.
4: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
2: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
4: Это классическая иллюзия.
2: Да ладно?
4: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
2: Почему?
4: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
2: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
4: Да-да.
2: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
4: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
2: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
4: Да, разрыв колоссальный.
2: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
4: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
2: Ага.
4: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
2: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
4: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
2: Да, я помню те цены.
4: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
2: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
4: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
2: То есть нельзя быстро построить много квартир?
4: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
2: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
4: Да, именно так.
2: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
4: Совершенно верно.
2: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
4: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
2: Да уж.
4: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
2: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
4: Ох да.
2: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
4: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
2: Там же жесткие условия.
4: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
2: Ага.
4: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
2: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
4: Откажут 100%.
2: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
4: Выглядит красиво, согласен.
2: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
4: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
2: Так.
4: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
2: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
4: Да.
2: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
4: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
2: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
4: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
2: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
4: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
2: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
4: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
2: Которые просто пытаются спасти деньги.
4: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
2: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
4: Именно.
2: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
4: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
2: Всего 3-4%?
4: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
2: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
4: Обязательно.
2: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
6: Окей.
2: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
4: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
2: Да, что делать-то?
4: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
2: Дорожает земля.
4: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
2: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
4: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
2: И тогда дефицит станет еще острее.
4: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
2: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
4: Угу.
2: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
4: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
2: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
4: Точно.
2: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
4: В каком смысле?
2: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
4: О каком именно вопросе речь?
2: Ну смотри. Если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты,
4: так.
6: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
4: Ого, глубоко копаешь.
6: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
4: Какой?
6: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
4: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
6: Да, есть такое.
4: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
6: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
4: Всем пока.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
7: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
23: Важный сигнал.
5: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
8: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
5: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачево. мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
10: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
5: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
11: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
5: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих

0: Делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
1: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
4: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой стороны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
6: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
5: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
6: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
5: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
6: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
5: Ну, математика в руках корпорации.
6: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И

0: И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
1: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
2: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
1: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
2: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
1: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
2: А что тогда?
1: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных, и ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
2: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
1: Да ладно? И почему же?
2: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
1: Бумажки. Просто бумажки.
2: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
1: Это как?
2: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
1: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
2: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
1: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
2: Ну давай, в чем вред?
1: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
2: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
1: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
2: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
1: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
2: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
1: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
2: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
1: Ой, кто это вообще читает?
2: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
1: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
2: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
1: Ну, не знаю.
2: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность, мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику, мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
2: Ну, логично.
1: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
2: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
2: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
2: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
2: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
2: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
2: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
2: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
2: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
2: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
1: Да, помню такое.
2: А недавно решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
2: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
2: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государство реально в панике бьет тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
6: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0. Расстроили тут всю Беларусь.
7: Нечаянно.
6: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
7: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
6: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
7: Нет, достойно.
6: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
4: Важный сигнал.
8: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
9: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
8: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
10: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
8: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
10: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
8: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
10: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
8: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
9: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
8: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
11: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
8: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
12: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
8: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
13: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
8: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
15: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системной деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя. Отгрузку наиболее качественной говядины фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
4: Важный сигнал.
8: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
9: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
8: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
16: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
8: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
17: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
8: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
18: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
8: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
19: Личность известная, популярная, поэтому...
20: Самое главное, чтобы было полезно.
19: Да, и полезно это, когда точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, вы молодцы, потому что, ну, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
20: Спасибо. Да.
19: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан, на самом деле, я там часто бывал, и Касым Жомарт Кемелевич встречался, и, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавил администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что, ну, Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну, почему бы еще с одними не познакомиться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет!
21: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
22: Ага, живописная картина.
21: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
22: Ну, учения идут, все стандартно.
21: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
22: Ого! Тот самый из Чернобыля.
21: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
22: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
21: Беспрецедентное скопление техники.
22: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
21: То есть?
22: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
21: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
22: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
21: И это создает такое гравитационное поле.
22: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
21: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
22: Если маневры перерастают в реальное наступление...
21: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
22: Угу.
21: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
22: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
21: А, поставки западного оружия?
22: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
21: Статус территории меняется?
22: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
21: И это ведь не просто галочка в международных документах.
22: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
0: и она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
22: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
0: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
22: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
0: В кранах пропадает вода.
22: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
0: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
22: Начнется тотальная паника.
0: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
22: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
0: Это моментальная смерть региональной экономики.
22: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
0: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
22: Угу.
0: Этот двигатель глохнет.
22: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
22: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
22: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
22: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
22: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
22: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
22: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
22: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
22: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
22: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
22: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
22: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
22: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
22: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
21: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
22: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
21: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
22: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
21: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
22: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
21: Вводится строжайшая цензура.
22: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
21: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
22: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
21: Социальные связи разрушаются.
22: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
21: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
22: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
21: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
22: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
21: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
22: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
21: Например?
22: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
21: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
22: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
21: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
22: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
21: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
22: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
21: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
22: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
21: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
22: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
21: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
22: Но это не так.
21: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
22: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
21: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
22: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
21: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
22: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
21: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
22: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
21: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
22: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
21: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
22: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
21: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
22: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
21: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
22: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
21: Дожди смывают все это в реки.
22: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
21: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
22: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
21: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
22: Угу.
21: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
22: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
21: Ты про международную репутацию?
22: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
21: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
22: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
21: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
2: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
1: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
2: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
1: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
3: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
1: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
1: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
7: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
1: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
23: Отработать все в ходе проведения учений это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
14: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
24: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
14: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
24: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
14: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
24: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры.

0: помощи от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
1: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
4: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
1: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
5: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста.

0: специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
1: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
0: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
4: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит, ко мне не ходите. Я умею считать деньги, наверное, и ты тоже, от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
5: Уже в СИЗО тот, который виноват.
4: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
5: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
4: Ну, это что такое?
5: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
7: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
6: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
8: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
6: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
8: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
6: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
4: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
6: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
9: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомым устройством. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
10: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
0: В компании сообщили жителям региона, направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
11: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно. Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
0: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
12: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
0: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
13: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
6: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
14: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
6: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
15: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
6: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
16: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
6: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
18: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
17: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
18: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
17: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
18: шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе, припевает, бухает. И все за***ть у него. А мы, иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне о***ся и все.
17: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
18: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
17: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангаль.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
22: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
21: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
23: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
21: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
24: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
21: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
25: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
21: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. К Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
4: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
5: Надо как по фирме.
4: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
5: Да, образцовый.
4: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества. Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
7: Это шатало просто.
8: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так испугался. Фу.
0: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
0: Только что
1: в Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
5: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
3: 2.
6: До.
3: 3.
6: Тин.
3: 4.
6: Чар.
3: 5.
6: Пач.
3: 6.
6: Че.
3: 7.
6: Сат.
3: 8.
6: Ат.
3: 9.
6: Но.
3: 10.
6: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
8: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
7: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
8: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
7: Угу.
8: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
7: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
8: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
7: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
8: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
7: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
8: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
7: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
8: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
7: Ого.
8: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
7: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
8: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
7: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
8: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
7: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
8: Самый тревожный сюрприз – это Минск, столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх, и вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
7: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
8: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
7: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
8: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
7: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
8: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
7: Оптическая иллюзия процентов.
8: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
7: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
8: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
7: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
8: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
7: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
8: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
7: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
8: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
7: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
8: К инфляционным ножницам, да?
7: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
8: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
7: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
8: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
7: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
8: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
7: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
8: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
7: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
8: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
7: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
8: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
7: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
8: Да?
7: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
8: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
7: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
8: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
7: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
8: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
7: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
8: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
7: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
8: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
7: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
8: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
7: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
8: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
7: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
8: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
7: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
8: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
7: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
8: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
7: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
8: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве – Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
7: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
8: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
7: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
8: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
7: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
8: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
7: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
8: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
7: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
8: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
7: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
8: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
7: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
8: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
7: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
8: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
7: Способность к постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
10: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
9: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
11: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
9: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
12: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
9: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
13: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят, и чуть что не так, за вами придут.
9: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
9: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловала.

0: устроили.
1: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
2: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
3: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
1: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
4: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
1: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Президент, помоги. Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
7: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР под часть Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
6: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращения фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
7: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
6: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
8: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
6: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
8: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах.

0: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
1: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
4: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях – разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
4: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
5: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
6: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
5: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
6: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
5: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
6: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
5: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
6: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
2: 20.
7: Бис.
2: 30.
7: Тис.
2: 40.
7: Чалис.
2: 50.
7: Пачас.
2: 60.
7: Сат.
2: 70.
7: Саттар.
2: 80.
7: Аси.
2: 90.
7: Навэ.
2: 100.
7: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
3: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
9: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
8: Новости регионов на радиосигнал.
5: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
5: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
10: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
5: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
11: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
5: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
11: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
5: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
12: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
5: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
14: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
13: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
13: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
16: Настоящие преступления – убийства, изнасилования. Это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
13: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
17: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
13: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
18: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
8: Важный сигнал.
19: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
20: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
19: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
21: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
19: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
21: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
19: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
21: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
19: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
1: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
22: Уже в СИЗО тот, который...
1: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать эту только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
22: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
1: Ну, это что такое?
22: Бывший руководитель.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
23: Новости союзного государства.
24: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
14: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
24: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
24: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
16: Настоящие преступления – убийства, изнасилования – это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
24: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
17: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
24: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший с СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
4: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
2: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
4: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
2: Логично, да.
4: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
2: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
4: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
2: Страх упущенной выгоды.
4: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
2: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
4: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
2: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
4: Логично.
2: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
6: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
2: Налог на ликвидность?
6: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
2: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
6: Совершенно верно.
2: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
6: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
2: Так.
6: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
2: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
6: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
2: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
6: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
2: За концепцию?
6: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
2: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
6: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
2: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
6: Ну, так многие думают.
2: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
6: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
2: Ага.
6: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
2: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
6: Это классическая иллюзия.
2: Да ладно?
6: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
2: Почему?
6: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
2: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
6: Да-да.
2: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
6: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
2: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
6: Да, разрыв колоссальный.
2: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
6: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
2: Ага.
6: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
2: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
6: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
2: Да, я помню те цены.
6: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
2: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
6: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
2: То есть нельзя быстро построить много квартир?
6: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
2: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
6: Да, именно так.
2: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
6: Совершенно верно.
2: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
6: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
2: Да уж.
6: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
2: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
6: Ох да.
2: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
6: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
2: Там же жесткие условия.
6: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
2: Ага.
6: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
2: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
6: Откажут 100%.
2: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
6: Выглядит красиво, согласен.
2: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
6: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
2: Так.
6: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
2: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
6: Да.
2: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
4: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
2: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
4: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
2: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
4: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
2: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
4: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
2: Которые просто пытаются спасти деньги.
4: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
2: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
4: Именно.
2: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
4: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
2: Всего 3-4%?
4: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
2: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
4: Обязательно.
2: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
4: Окей.
2: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
4: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
2: Да, что делать-то?
4: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
2: Дорожает земля.
4: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
2: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
4: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
2: И тогда дефицит станет еще острее.
4: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
2: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
4: Угу.
2: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
4: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
2: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
4: Точно.
2: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
4: В каком смысле?
2: не боятся долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
4: О каком именно вопросе речь?
2: Ну смотри. Если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты,
4: так.
7: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
4: Ого, глубоко копаешь.
7: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
4: Какой?
7: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
4: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
7: Да, есть такое.
4: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
7: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
4: Всем пока.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
9: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там, работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
23: Важный сигнал.
5: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Отмечают медики.
10: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
5: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачаева. мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
8: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
5: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
11: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
5: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
12: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится.

0: канал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
2: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, ИМЭ-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
4: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
3: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
4: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
3: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
4: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
3: Ну, математика в руках корпорации.
4: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
3: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
4: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
3: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания.

0: Казание. Суть в том, что у корпорации есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
1: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
0: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
1: А что тогда?
0: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
1: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
0: Да ладно? И почему же?
1: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
0: Бумажки. Просто бумажки.
1: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
1: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
1: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
1: Ну давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
1: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
1: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
1: Ну, логично.
0: А в цифровом мире Эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
1: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
1: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
1: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
1: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
1: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
1: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, помню такое.
1: А недавно решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
0: А опять штрафами пугаешь.
1: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
0: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключевой ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
6: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
7: Нечаянно.
6: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
7: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
6: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
7: Нет, достойно, достойно.
6: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра.
7: Да.
4: Важный сигнал.
8: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
9: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
8: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
10: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
8: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
10: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
8: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
10: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
8: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
9: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
8: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
11: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
8: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
11: сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, ну и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
8: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
12: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
8: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червень порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
14: Сегодня в республике проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Накануне летних каникул он посвящен профилактике травматизма и повышению ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей, разъяснят особенности дорожных ловушек, правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности. В связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Помните, что летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра педагогов и родителей. Обеспечьте непрерывный контроль за детьми, строго соблюдайте правила и личным примером демонстрируйте культуру безопасного поведения на дороге и в транспорте. В наших силах сделать лето безопасным.
8: обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
15: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
8: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
15: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
8: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
16: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
17: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
18: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
19: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
8: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
20: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
21: А что надо вставить? А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
8: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
22: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспортоориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
1: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч!
0: Обалдеть!
1: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
0: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
1: Угу. Ищут.
0: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
1: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
0: Это ты про какие сферы сейчас?
1: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
0: Ого!
1: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
0: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
1: За прогулы?
0: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
1: Ага, точно.
0: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
1: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
0: Давай.
1: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
0: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
1: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
0: Да, плюс-минус, так и есть.
1: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
0: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
1: Угу, это правда.
0: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
1: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
0: Ну да, никто не хочет туда идти.
1: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
0: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансии. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
0: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
2: Ну, давай попробуем.
0: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
2: Да, причем не в центре.
0: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
2: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
0: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
1: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
0: Так.
1: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
0: Ну да, работа за наличку.
1: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
0: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
2: А, ты про домохозяек?
0: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
2: Но логика тут предельно прагматичная.
0: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
2: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
0: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
2: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
0: Ну да, почему?
1: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
0: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
1: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами. В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
0: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
1: Да, есть такое.
0: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
1: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
0: Естественно.
1: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
0: Угу.
1: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
0: То есть они просто находят какие-то лазейки?
1: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
0: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
1: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
0: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
1: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
0: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
1: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
0: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
1: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
0: Да, это логично.
1: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
0: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
1: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
0: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
1: Именно.
0: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
2: Угу, и какой же?
0: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
2: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
0: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
2: До связи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
6: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
3: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
7: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
3: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
23: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
3: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
9: 20.
10: Бис.
9: 30.
10: Тис.
9: 40.
10: Чалис.
9: 50.
10: Пачас.
9: 60.
10: Сат.
9: 70.
10: Саттар.
9: 80.
10: Асси.
9: 90.
10: Навве.
9: 100.
10: Эксо.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывания белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
12: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
11: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
13: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
11: Россия сейчас активно использует

0: стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО только в одном случае.
1: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Малый бизнес умирает. Владелица сыроварни рассказала, как ей запретили работать и предложили пойти в фермеры. Предпринимательница записала эмоциональное видео, в котором сообщила, что все работало до визита комиссии. Проверяющие из местной ветеринарной станции, по словам хозяйки, не просто искали нарушения, а, что называется, придирались к каждой мелочи.
4: Я не справилась с эмоциями. Сегодня к нам приезжала проверка с ветстанции. Нас закрыли. Приостановили переработку молока. Была причина, спорная, но хорошо, пускай. И человек начинает просто до мелочей докапываться и говорить, что мы некомпетентны, мы не знаем. Да, не спорю, я не знаю. Но когда ко мне приходят и говорят, что нужно делать вот так, я имею полное право, блядь, спросить, почему так. А человек вправе меня переубедить и сказать, что написано так, значит, мы делаем так. Во многих случаях написано очень непонятно, и можно трактовать это по-разному. У нас в камере созревания стоят деревянные стеллажи, на которых лежат сыры. Лежат они для того, чтобы гости нашей сыроварни могли фотографироваться. Но их же нельзя обработать. И положим муляжи, не проблемы. В камерах созревания и в камерах хранения продукта должна быть расстояние от стен 30 сантиметров. То есть в холодильной витрине, которая там, я не знаю, 60 на метр, должно быть расстояние от стен тоже 30 сантиметров. Вот интересная ситуация.
3: Владелица сыроварни рассказала, что несколько лет строила бизнес, искала поставщиков, изучала рецепты и вложила все сбережения. По ее словам, некоторые требования представителей ветстанции были абсурдными, тем не менее переработку молока проверяющие приостановили.
4: Должны делать испытания на молоко, окей, не вопрос. Я говорю про то, что мы хотим сэкономить и сделать минимально необходимое количество. Человек мне говорит о том, что я даю только деньги, и на качество мне плевать. Но это абсолютно не так. Я считаю деньги, потому что мы делаем маленький объем. И для того, чтобы мы могли работать, мы должны максимально экономно относиться к тратам. Для того, чтобы не были заоблачные цены на сыры. И вообще, чтобы мы не работали ради работы. Хотя сейчас, к сожалению, так и происходит. Зачем мы тогда вообще работаем? Просто чтобы работать. Столько стресса, столько вопросов, столько ответственности. Для чего? Конечно, мы пытаемся сэкономить максимально. Мы берем самое дорогое молоко. Потому что оно качественное, вообще предоставляет нам документы о том, что оно качественное. Но там, где мы можем сэкономить, и где это целесообразно, где это не влияет на качество продукта, конечно, мы будем экономить.
3: В комментариях под видео мнения разделились. Одни упрекают предпринимательницу, что она сидит в дорогой машине и при этом пытается сэкономить на производстве. А другие защищают автора видео и жалуются, что такие действия контролирующих органов убивают малый бизнес и лишают белорусов вкусных сыров. Сама владелица сыроварни рассказала, что проверяющие предложили ей стать фермером. Мол, к фермерам меньше вопросов.
4: А то, что у нас есть все для того, чтобы работать, мы стараемся делать максимально качественный, классный продукт, эксклюзивный для Беларуси. Мы перерабатываем тонну, максимум 2 тонны в неделю молока. И мы крупное предприятие, потому что в камере созревания у нас лежит много сыра. Там лежит много сыра только потому, что сыр зреет от полугода до 2 лет, а не потому, что мы крупные. Но, к сожалению, для мелких производств у нас нет в Беларуси никаких норм и правил.
3: Позиция надзорных органов формально безупречна.

0: точно. Инструкции должны соблюдаться. Но предприниматели и независимые бизнес-консультанты говорят, что нормы проектировались для гигантов индустрии, а не для маленьких ремесленных цехов.
1: Мы имеем дело с карательным подходом. Вместо того, чтобы помочь человеку исправить мелкие недочеты, его сразу ставят в позицию виновного. Требования, которые предъявляются к маленькой сыроварне, часто невозможно физически выполнить на 20 квадратных метрах. Чиновникам проще закрыть, чем разрешить и взять на себя ответственность. В результате мы теряем не просто бизнес, мы теряем целую культуру микропроизводства.
0: Маленькое дело, которое кормило семью, превратилось в груду проблем. Это история не частный случай, а пугающий тренд, отмечают эксперты. По их словам, когда требования к малому бизнесу становятся невыполнимыми, предприниматель вынужден либо уходить в тень, либо закрываться навсегда. И пока ветеринарные станции берегут стандарты, реальный сектор малого бизнеса, который мог бы создавать рабочие места и уникальные продукты, просто умирает под грузом абсурдных запретов. Без поддержки и гибкости системы Беларусь рискует остаться без частной инициативы вовсе, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
4: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны, и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
8: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
9: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
5: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
10: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляции и девальвации. И ждать осталось совсем недолго.
5: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
11: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку, помимо качества, еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
5: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
12: Отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, в зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
14: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
13: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
15: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
13: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан Баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
14: Ух.
13: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НБЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 24 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгоград нефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
16: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
5: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на «Интеграле», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
17: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
5: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года, его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
17: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
5: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
18: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
13: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
19: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
13: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
20: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
13: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
0: Гяра.
1: 12.
0: Бара.
1: 13.
0: Тера.
1: 14.
0: Чодага.
1: 15.
0: Пандрага.
1: 16.
0: Сола.
1: 17.
0: Сатрага.
1: 18.
0: Атара.
1: 19.
0: Униз.
1: 20.
0: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Люди обнищали. Половина беларусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
23: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
22: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
23: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
22: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
24: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
25: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
26: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
27: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
22: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
28: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. А когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
29: А зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
22: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
30: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году росла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следуя из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
2: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следуя по статистике. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
6: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
2: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: А еще при этом валятся отрасли одна за одной: угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
2: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
30: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
21: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
0: Пир.
21: Вторник.
0: Мангал.
21: Среда.
0: Будх.
21: Четверг.
0: Джумерат.
21: Пятница.
0: Джума.
21: Суббота.
0: Хафта.
21: Воскресенье.
0: Итвар.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
8: Так, ну давай, представила.
5: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
8: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
5: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
8: Ага, метафора прозрачная.
5: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
8: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
5: Какая именно атрибутика?
8: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
5: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
8: В смысле?
5: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
8: Но долги же, даже политически, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
5: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
8: И контролем над территорией, я так понимаю?
5: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
8: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
5: Склоняются над картами с умным видом, да.
8: Ну да. отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
5: Анализ совместных учений мая 26 года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое «сквозное командование». Система C2 – Command and Control.
8: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
5: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
8: У каждого свой дирижер, да?
5: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
8: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
5: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
8: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
5: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
8: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
5: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
8: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
5: Какое?
8: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
5: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
8: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
5: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
8: Снаряды тоже вывезли.
5: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
8: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
5: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
8: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
5: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
8: Так, ну хорошо, бронетехника уехала, но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
5: О, это моя любимая тема.
8: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
5: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
8: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
5: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
8: Но открыть нельзя.
5: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
8: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
5: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
8: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
5: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
8: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
5: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22 года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать: извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
8: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
5: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
8: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
5: Сейчас главный ресурс — это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
8: Это как?
5: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
8: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
5: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
8: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
5: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
8: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
5: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
8: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
5: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
8: Что там было?
5: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
8: 116? Может, угроза реально была? Системы контроля что-то зафиксировали?
5: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
8: В чем?
5: Психологическая операция.
8: Да.
5: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
8: Какие действия?
5: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
8: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
5: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
8: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
5: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
8: И время подлета сокращается до минут?
5: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
8: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
5: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
8: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
5: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
8: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
5: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
8: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
5: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
8: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
5: Произошел тектонический сдвиг. старая политика разделения окончательно закончена.
8: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
5: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
8: 500 целей, но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним – это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
5: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список – это очень жесткий сигнал.
8: Сигнал политическому руководству.
5: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
8: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
5: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
8: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
5: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
8: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
5: Большинство не давало на это мандаты ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкачанной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
8: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
5: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
8: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
5: На этом сегодня все. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
10: Я что-то не пойму, первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
22: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
10: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
11: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
22: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
12: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
22: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал
1: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
22: Это настоящий общественный туалет. Жители многоэтажек в Минской области задыхаются от запаха канализации в подъезде.
13: В подвале часто очень течет канализация и запах страшный. Мы периодически вызывали сантехника, приходили, вот, делали что-то. А вот в последнее время идет уже запах.
22: Жители многоквартирного дома в Несвиже уже 3 года жалуются на протекающую канализацию и зловонный запах в подъезде и квартирах. Система в здании требует ремонта, но ответственные службы не спешат его делать.
13: В дом запах приходит домой, в квартиру. Поэтому вот закрываем вот эту вот дверь, которая идет в подъезд внутреннюю, а утром открываем наружную дверь, чтобы запах выходил сюда.
22: Люди наняли экспертизу за свой счет. Та постановила, что канализационная насосная станция не справляется с нагрузкой. В итоге отходы текут прямо в подвал. Вонь хуже, чем в общественном туалете.
14: Так, вот оно бежит.

0: передаваться через воду и энтеровирусной инфекции.
1: Ситуацию прокомментировал гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук. По его словам, канализационная насосная станция останавливается, так как люди выбрасывают салфетки и прочий мусор в канализацию. Мол, сами виноваты. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко назвал такую реакцию, цитата, «возмутительной и позорной» и пообещал взять данный вопрос на личный контроль. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
4: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот, и таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощи какая-то была.
3: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 1 отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
5: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
3: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко об итогах переговоров с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой.
7: Мы провели встречу, подписали соглашение с председателем Национального

0: Национальной Ассамблеи Парламента Зимбабве. Фактически это наши коллеги, аналог Палаты представителей. Вообще 26-й год, год активных контактов парламентариев. В феврале состоялась встреча руководителей палат Сената и Совета Республики. Подписано также соглашение о сотрудничестве. У нас сформировано в парламенте единая группа дружбы. Сегодня мы говорили о том, что аналогичная группа, ассоциация будет сформирована и в парламенте Зимбабве. Подписано соглашение, которое открывает новую страницу. Будет систематизирована наша работа и по развитию наших международных контактов, по развитию гуманитарных связей, по обмену опытом законодательной деятельности. Понятно, что отношения развиваются с Зимбабве очень активно по всем направлениям деятельности, на самом высшем уровне, в первую очередь между президентами наших стран. И сегодня уважаемый спикер, когда давал оценку нашему сотрудничеству между нашими странами, сказал, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, страна благодарна ему, поскольку он не оставил в беде. И сегодня Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки. Это замечательные слова, которые символизируют дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку наших стран. И сегодня успешно реализуется программа механизации сельского хозяйства, ведется сотрудничество по другим направлениям, развитию промышленности, здравоохранения. Есть перспективы и развитие по линии парламентских групп дружбы, которые нужно не формировать, наполнять конкретным содержанием.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
3: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
2: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
4: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
2: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
5: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
2: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси армии в СВО только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать

0: экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
1: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
4: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
3: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
5: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
3: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок «Днепр» и «Восток». Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
3: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Экономит бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
7: С таким заявлением заместитель министра иностранных

0: Дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
1: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
2: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
0: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
5: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
7: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
6: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
8: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
6: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
6: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
11: Мосаме сарма.
10: Лето.
11: Мосаме гарма.
10: Весна.
11: Бахар.
10: Осень.
11: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
13: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
12: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
13: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
12: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
13: И они ожидаемо обратились к Минску.
12: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
13: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
12: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
13: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
12: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
13: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
12: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
13: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
12: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
13: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
12: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
13: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
12: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
13: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
12: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
13: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
12: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
13: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
12: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
13: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
12: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
13: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
12: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
13: Жуткая картина.
12: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
13: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
12: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
13: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
12: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
13: Хорошо. Допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
12: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
13: А независимые частные заправки?
12: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
13: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
12: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
13: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
12: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
13: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
12: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
13: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
12: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
13: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
12: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
13: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
12: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
13: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
12: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
13: Которое привязано к российским оптовым ценам?
12: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
13: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
12: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
13: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
12: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
13: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
12: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
13: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
12: А через Астрахань упал на 25%.
13: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
12: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
13: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
12: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
13: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбой мирового рынка и не неурожай.
12: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
13: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
14: Что будет дальше?
13: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
14: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин о передаче «Русским домом» в Минске в подарок Центру социального обслуживания населения партии велосипедов.
15: Форум «Время добрых дел» — это одна из наших, не побоюсь этого слова, флагманских программ, которая реализуется Россотрудничеством в целом ряде стран и нацелена на содействие реализации проектов на социально-гуманитарном направлении. Это направление нам видится одним из ключевых в нашей работе. И отрадно то, что расширяется наша и реализация проектов в социально-гуманитарной сфере в Республике Беларусь и взаимодействие с белорусскими партнерами. Вот могу сказать, что вчера в рамках Евразийского форума социальных работников мы подписали соглашение с Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь о реализации социальных проектов в республике. И уже в наполнение этого соглашения также вчера передали департаменту сертификат на предоставление 25 обычных и 6 электровелосипедов для Березовского центра территориального центра социального обслуживания населения. То есть, ну, я думаю, что число и масштабы проектов будут далее расти.
3: Важный сигнал.
16: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
17: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
16: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
18: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
16: Интеграл до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года, его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
18: В чем вообще секрет успеха интеграла? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
16: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
19: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, вне зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
21: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
20: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
21: Ого, прямо от племенных?
20: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
21: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
20: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
21: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
20: Слияние?
21: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
20: Ну, ошибка – это сильное слово.
21: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
20: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
21: Давай, цифры там впечатляющие.
20: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
21: 25 тысяч. С ума сойти.
20: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
21: А что же тогда?
20: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
21: Угу.
20: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
21: Рискует чем? Сэкономить деньги?
20: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
21: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
20: Давай посмотрим.
21: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
20: Не так уж и рассеивается.
21: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
20: Угу.
21: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартир. Зачем начинать совместную жизнь, которая, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
22: Ради воспоминаний.
21: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
20: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
21: И как же это устроено?
20: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
21: Ох, конверты.
20: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
21: А завтра вы должны всем этим людям.
20: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
21: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
20: Почему?
21: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
20: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
21: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
20: Ну, бывает.
21: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
20: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
21: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
20: В чем же?
21: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
20: Это звучит очень цинично.
21: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
20: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
21: Давай.
20: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
21: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
20: Почему опасная?
21: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
20: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
21: Любовь, измеряемая в долларах.
20: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
21: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
20: Ну, должна сближать в идеале.
21: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
20: Опять корпорации?
21: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
20: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
21: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
20: Ага.
21: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
20: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
21: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
20: Почему?
21: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
20: Понимаю.
21: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
20: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. «Сосед по даче» — это вообще хрестоматийный пример.
21: Абсолютно.
20: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
21: А что это значит?
20: Сепарация — это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация — это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найди компромисс.
21: Компромисс за счет своих нервов?
20: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «Это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
21: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
20: Согласен, финансовая независимость важна.
21: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
20: Какой?
21: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
20: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
21: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
20: Просто улететь?
21: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
20: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
21: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
20: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
21: Право.
20: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
21: Угу.
20: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
21: А другое дело?
20: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
21: Красивые слова.
20: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
21: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
20: Ну, почему работают? Они празднуют.
21: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
20: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
21: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
20: Зато фотографии красивые остаются.
21: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
20: Угу.
21: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
20: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
21: Да, пора бы.
20: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
21: И какой же?
20: чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья.
21: Абсолютно точно.
20: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
21: Угу.
20: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
21: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
20: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
21: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
1: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
3: Важный сигнал.
0: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
2: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
22: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
23: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания, то есть есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают, и есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
0: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
1: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор, конкурентоспособности и экономического роста, с другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный

0: В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
1: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
2: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
0: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
3: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
0: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых три дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже четвертое масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись.

0: в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Сегодня в республике проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Накануне летних каникул он посвящен профилактике травматизма и повышению ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей, разъяснят особенности дорожных ловушек, правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности. В связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Помните, что летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра педагогов и родителей. Обеспечьте непрерывный контроль за детьми, строго соблюдайте правила и личным примером демонстрируйте культуру безопасного поведения на дороге и в транспорте. В наших силах сделать лето безопасным.
1: Важный сигнал.
4: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
4: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
4: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
4: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия БР Вуд.
12: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспортоориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
14: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч!
13: Обалдеть!
14: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
13: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
14: Угу. Ищут.
13: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
14: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
13: Это ты про какие сферы сейчас?
14: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
13: Ого!
14: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
13: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
14: За прогулы?
13: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
14: Ага, точно.
13: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
14: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
13: Давай.
14: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
13: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
14: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
13: Да, плюс-минус, так и есть.
14: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
13: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
14: Угу, это правда.
13: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
14: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
13: Никто не хочет туда идти.
14: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
13: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
15: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
13: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
15: Давай попробуем.
13: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
15: Да, причем не в центре.
13: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
15: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
13: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
16: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
13: Так.
16: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
13: Ну да, работа за наличку.
16: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
13: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
16: А, ты про домохозяек.
13: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
16: Но логика тут предельно прагматичная.
13: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
16: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
13: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
16: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
13: Ну да, почему?
16: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
13: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
16: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
13: Угу.
16: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
13: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
16: Да, есть такое.
13: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
16: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
13: Естественно.
16: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
13: Угу.
16: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
13: То есть они просто находят какие-то лазейки?
16: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье.
15: либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
13: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
15: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
13: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
15: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
13: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
15: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
13: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
15: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
13: Да, это логично.
15: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
13: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
15: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
13: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
15: Именно.
13: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
15: Угу, и какой же?
13: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
17: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
13: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
17: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
19: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
18: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
20: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
18: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
21: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
18: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
24: Дас.
23: 20.
24: Бис.
23: 30.
24: Тис.
23: 40.
24: Чалис.
23: 50.
24: Пачас.
23: 60.
24: Сат.
23: 70.
24: Саттар.
23: 80.
24: Асси.
23: 90.
24: Навве.
23: 100.
24: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
3: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
0: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
5: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
0: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
6: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
6: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще, белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Малый бизнес умирает. Владелица сыроварни рассказала, как ей запретили работать и предложили пойти в фермеры. Предпринимательница записала эмоциональное видео, в котором сообщила, что все работало до визита комиссии. Проверяющие из местной ветеринарной станции, по словам хозяйки, не просто искали нарушения, а, что называется, придирались к каждой мелочи.
8: Я не справилась с эмоциями. Сегодня к нам приезжала проверка с ветстанции. Нас закрыли. Приостановили переработку молока. Была причина. Причина спорная, но хорошо, пускай. И человек начинает просто до мелочей докапываться и говорить, что мы некомпетентны, мы не знаем. Да, не спорю, я не знаю. Но когда ко мне приходят и говорят, что нужно делать вот так, я имею полное право, блядь, спросить, почему так. А человек вправе меня переубедить и сказать, что написано так, значит, мы делаем так. Во многих случаях написано очень непонятно, и можно трактовать это по-разному. У нас в камере созревания стоят деревянные стеллажи, на которых лежат сыры. Лежат они для того, чтобы гости нашей сыроварни могли фотографироваться. Но их же нельзя обработать. И положим муляжи, не проблемы. В камерах созревания и в камерах хранения продукта должна быть расстояние от стен 30 сантиметров. То есть в холодильной витрине, которая там, я не знаю, 60 на метр, должно быть расстояние от стен тоже 30 сантиметров. Вот интересная ситуация.
7: Владелица сыроварни рассказала, что несколько лет строила бизнес, искала поставщиков, изучала рецепты и вложила все сбережения. По ее словам, некоторые требования представителей ветстанции были абсурдными. Тем не менее, переработку молока проверяющие приостановили.
8: Должны делать испытания на молоко, окей, не вопрос. Я говорю про то, что мы хотим сэкономить и сделать минимально необходимое количество. Человек мне говорит о том, что я даю только деньги, и на качество мне плевать. Но это абсолютно не так. Я считаю деньги, потому что мы делаем маленький объем. И для того, чтобы мы могли работать, мы должны максимально экономно относиться к тратам. Для того, чтобы не были заоблачные цены на сыры. И вообще, чтобы мы не работали ради работы. Хотя сейчас, к сожалению, так и происходит. Зачем мы тогда вообще работаем? Просто чтобы работать. Столько стресса, столько вопросов, столько ответственности. Для чего? Конечно, мы пытаемся сэкономить максимально. Мы берем самое дорогое молоко. Потому что оно качественное, вообще предоставляет нам документы о том, что оно качественное. Но там, где мы можем сэкономить, и где это целесообразно, где это не влияет на качество продукта, конечно, мы будем экономить.
7: В комментариях под видео мнения разделились. Одни упрекают предпринимательницу, что она сидит в дорогой машине и при этом пытается сэкономить на производстве. А другие защищают автора видео и жалуются, что такие действия контролирующих органов убивают малый бизнес и лишают белорусов вкусных сыров. Сама владелица сыроварни рассказала, что проверяющие предложили ей стать фермером. Мол, к фермерам меньше вопросов.
8: А то, что у нас есть все для того, чтобы работать, мы стараемся делать максимально качественный, классный продукт, эксклюзивный для Беларуси. Вот мы перерабатываем тонну, максимум 2 тонны в неделю молока. И мы крупное предприятие, потому что в камере созревания у нас лежит много сыра. Там лежит много сыра только потому, что сыр зреет от полугода до 2 лет, а не потому, что мы крупные. Но, к сожалению, для мелких производств у нас нет в Беларуси никаких норм и правил.
7: Позиция надзорных органов формально безупречна. Инструкции должны соблюдаться. Но предприниматели и независимые бизнес-консультанты говорят, что нормы проектировались для гигантов индустрии, а не для маленьких ремесленных цехов.
9: Мы имеем дело с карательным подходом. Вместо того, чтобы помочь человеку исправить мелкие недочеты, его сразу ставят в позицию виновного. Требования, которые предъявляются к маленькой сыроварне, часто невозможно физически выполнить на 20 квадратных метрах. Чиновникам проще закрыть, чем разрешить и взять на себя ответственность. В результате мы теряем не просто бизнес, мы теряем целую культуру микропроизводства.
7: Маленькое дело, которое кормило семью, превратилось в груду проблем. Это история не частный случай, а пугающий тренд, отмечают эксперты. По их словам, когда требования к малому бизнесу становятся невыполнимыми, предприниматель вынужден либо уходить в тень, либо закрываться навсегда. И пока ветеринарные станции берегут стандарт, реальный сектор малого бизнеса, который мог бы создавать рабочие места и уникальные продукты, просто умирает под грузом абсурдных запретов. Без поддержки и гибкости системы Беларусь рискует остаться без частной инициативы вовсе, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
4: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны, и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
10: Концы с концами еле сходятся.
11: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
12: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
25: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
26: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляции и девальвации. И ждать осталось совсем недолго.
0: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
13: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
0: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания Института развития на базе ШОС.
14: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание Института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, вне зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Вот. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
16: Ребят, тут у меня весело. Красноармейском на керамике.
15: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые, но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
17: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
15: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
16: Ух.
15: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
18: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
0: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
19: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
19: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 20 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь,

0: Нение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
1: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
2: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только 1 из 7 жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
6: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
7: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
6: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
8: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
9: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
10: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
11: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
6: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
12: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
13: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
6: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите.

0: на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
3: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году росла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следуя из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
4: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следуя по статистике. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
6: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
4: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
4: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
3: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
8: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
11: Так, ну давай, представила.
10: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
11: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
10: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
11: Ага, метафора прозрачная.
10: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
11: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
10: Какая именно атрибутика?
11: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
10: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
11: В смысле?
10: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
11: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
10: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
11: И контролем над территорией, я так понимаю?
10: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
11: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
10: Склоняются над картами с умным видом, да.
11: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
10: Анализ совместных учений мая 26 года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
11: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
10: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
11: У каждого свой дирижер, да?
10: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
11: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
10: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
11: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
10: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
11: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
10: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
11: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
10: Какое?
11: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
10: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
11: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии?
10: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
11: Снаряды тоже вывезли.
10: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
11: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
10: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
11: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
10: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
11: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
10: О, это моя любимая тема.
11: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
10: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
11: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
10: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
11: Но открыть нельзя.
10: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
11: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
10: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
11: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
10: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
11: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
10: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого щита нет.
11: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
10: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
11: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
10: Сейчас главный ресурс — это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
11: Это как?
10: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
11: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
10: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
11: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
10: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
11: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
10: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
11: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
10: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
11: Что там было?
10: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
11: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
10: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
11: В чем?
10: Психологическая операция.
11: Да.
10: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
11: Какие действия?
10: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
11: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
10: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
11: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
10: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
11: И время подлета сокращается до минут?
10: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
11: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же — это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
10: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
11: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
10: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
11: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура. Заводы заработали денег.
10: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
11: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну, там, посевная, кризис логистики.
10: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
11: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире? На Западе, в Киеве?
10: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
11: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
10: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
11: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним – это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
10: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список – это очень жесткий сигнал.
11: Сигнал политическому руководству.
10: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
11: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
10: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
11: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
10: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небо проходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
11: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
10: Большинство не давало на это мандаты ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
11: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
10: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
11: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
10: На этом сегодня все. Пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
15: Я что-то не пойму, первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
0: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
15: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
16: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
0: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
17: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
0: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Это настоящий общественный туалет. Жители многоэтажек в Минской области задыхаются от запаха канализации в подъезде.
18: В подвале часто очень течет канализация и запах страшный. Мы периодически вызывали сантехника, приходили, вот, делали что-то. А вот в последнее время идет уже запах.
0: Жители многоквартирного дома в Несвиже уже 3 года жалуются на протекающую канализацию и зловонный запах в подъезде и квартирах. Система в здании требует ремонта, но ответственные службы не спешат его делать.
18: В дом запах приходит домой, в квартиру. Поэтому вот закрываем вот эту вот дверь, которая идет в подъезд внутренний, а утром открываем наружную дверь, чтобы запах выходил сюда.
0: Люди наняли экспертизу за свой счет. Та постановила, что канализационная насосная станция не справляется с нагрузкой. В итоге отходы текут прямо в подвал. Вонь хуже, чем в общественном туалете.
19: Так, вот оно бежит. Вот оно все. Сейчас кто-нибудь начнет пользоваться канализацией, воду сливать. Вот из унитаза оно все идет в подвал. Соответственно, тут без сапог не пройдешь. Сены намокают, запах, понятно, что ужасный. В квартирах дышать нечем. Народ начинает чесаться.
0: При этом в доме живут преимущественно пенсионеры и молодые семьи с детьми. Такая авария несет серьезную опасность для их здоровья, говорит врач-инфекционист Светлана Карась.
20: Для того, чтобы вирус или бактерия могли заразить вот человека, да, они должны быть, конечно, устойчивы во внешней среде и должны сохранять свои вот патогенные свойства. Из вирусных заболеваний это гепатит А, также это может быть аденовирусная инфекция, тоже может передаваться через воду, и энтеровирусные инфекции.
0: Ситуацию прокомментировал гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук. По его словам, канализационная насосная станция останавливается, так как люди выбрасывают салфетки и прочий мусор в канализацию. Мол, сами виноваты. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко назвал такую реакцию, цитата, «возмутительной и позорной» и пообещал взять данный вопрос на личный контроль. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам Бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
5: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий. Вот. И таких, как я, солдат, рядовых ефрейторов очень много. И держит он в холодной яме нас уже пятый день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями. И тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
11: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11 отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
21: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
11: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко об итогах переговоров с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой.
23: Мы провели встречу, подписали соглашение с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Фактически это наши коллеги, аналог Палаты представителей. Вообще 26-й год, год активных контактов парламентариев. В феврале состоялась встреча руководителей палат Сената и Совета Республики. Подписано также соглашение о сотрудничестве. У нас сформировано в парламенте единая группа дружбы. Сегодня мы говорили о том, что аналогичная группа, ассоциация будет сформирована и в парламенте Зимбабве. Подписано соглашение, которое открывает новую страницу. Будет систематизирована наша работа и по развитию наших международных контактов, по развитию гуманитарных связей, по обмену опытом законодательной деятельности. Понятно, что отношения развиваются с Зимбабве очень активно по всем направлениям деятельности, на самом высшем уровне, в первую очередь между президентами наших стран. И сегодня уважаемый спикер, когда давал оценку нашему сотрудничеству между нашими странами, сказал, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко — страна благодарна ему, поскольку он не оставил в беде. И сегодня Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки. Это замечательные слова, которые символизируют дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку наших стран. И сегодня успешно реализуется программа механизации сельского хозяйства, ведется сотрудничество по другим направлениям, развитию промышленности, здравоохранения. Есть перспективы и развитие по линии парламентских групп дружбы, которые нужно не формировать, наполнять конкретным содержанием.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
3: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
24: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
4: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
24: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
6: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
24: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
6: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
24: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Учим пакистанский вместе.
7: Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиах.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.

0: Недолго.
1: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
2: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
1: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
3: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
6: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
5: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
7: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
5: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
5: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
2: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что...

0: Друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
0: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
8: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
7: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
9: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
7: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
7: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учи!
1: чем пакистанский, вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
1: Лето.
11: Мосаме гарма.
1: Весна.
11: Бахар.
1: Осень.
11: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
14: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
13: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
14: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
13: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
14: И они ожидаемо обратились к Минску.
13: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
14: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
13: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
14: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
13: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
14: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
13: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
14: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
13: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
14: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
13: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
14: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
13: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
14: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
13: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
14: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
13: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
14: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
13: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
14: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
13: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
14: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
13: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
14: Жуткая картина.
13: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
14: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
13: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
14: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
13: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
14: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
13: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
14: А независимые частные заправки?
13: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
14: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
13: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
14: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
13: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
14: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
13: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
14: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
13: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
14: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
13: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
14: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
13: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
14: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
13: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
14: Которое привязано к российским оптовым ценам?
13: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
14: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
13: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
14: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
13: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
14: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
13: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
14: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
13: А через Астрахань упал на 25%.
14: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
13: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
14: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
13: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
14: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
13: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
14: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
13: Что будет дальше?
14: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
13: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин о передаче «Русским домом» в Минске в подарок Центру социального обслуживания населения партии велосипедов.
15: Форум «Время добрых дел» – это одна из наших, не побоюсь этого слова, флагманских программ, которая реализуется Россотрудничеством в целом ряде стран и нацелена на содействие реализации проектов на социально-гуманитарном направлении. Это направление нам видится одним из ключевых в нашей работе. И отрадно то, что расширяется наша и реализация проектов в социально-гуманитарной сфере в Республике Беларусь и взаимодействие с белорусскими партнерами. Вот могу сказать, что вчера в рамках Евразийского форума социальных работников мы подписали соглашение с Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь о реализации социальных проектов в республике. И уже в наполнение этого соглашения также вчера передали департаменту сертификат на предоставление 25 обычных и 6 электровелосипедов для Березовского центра территориального центра социального обслуживания населения. То есть, ну, я думаю, что число и масштабы проектов будут далее расти.
1: Важный сигнал.
16: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
17: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
16: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
18: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
16: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
18: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
16: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод «Термопласт», предприятия «Ольса» и «Радиотехника», а также Республиканское унитарное производственное предприятие «ИК-9» при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также «Нефтехимдиагностика», компания «Чип и Дип» и унитарное предприятие 407 «Техникс». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания Института развития на базе ШОС.
19: Отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, на нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, вне зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Вот. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
21: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
20: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
21: Ого, прямо от племенных?
20: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
21: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
20: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
21: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
20: Слияние?
21: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
20: Ну, ошибка – это сильное слово.
21: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
3: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
21: Давай, цифры там впечатляющие.
3: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
21: 25 тысяч. С ума сойти.
3: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
21: А что же тогда?
3: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
21: Угу.
3: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
21: Рискует чем? Сэкономить деньги?
3: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
21: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
3: Давай посмотрим.
21: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
3: Ну, не так уж и рассеивается.
21: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
3: Угу.
21: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
4: Ну, ради воспоминаний.
21: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
3: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
21: И как же это устроено?
3: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
21: Ох, конверты.
3: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
21: А завтра вы должны всем этим людям.
3: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
21: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
3: Почему?
21: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
3: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
21: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
3: Ну, бывает.
21: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
3: Ну, ваза тоже неплохо.
20: В хозяйстве пригодится.
21: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
20: В чем же?
21: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
20: Это звучит очень цинично.
21: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
20: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
21: Давай.
20: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
21: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
20: Почему опасная?
21: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
20: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
21: Любовь, измеряемая в долларах.
20: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
21: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
20: Ну, должна сближать в идеале.
21: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
20: Опять корпорации?
21: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
20: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
21: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
20: Ага.
21: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
20: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
21: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
20: Почему?
21: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
20: Понимаю.
21: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
20: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
21: Абсолютно.
20: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
21: А что это значит?
20: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
21: Компромисс за счет своих нервов?
20: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
21: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
20: Согласен, финансовая независимость важна.
21: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
20: Какой?
21: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
20: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
21: Именно, взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
20: Просто улететь?
21: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
20: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
21: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
20: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
21: Право.
20: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
21: Угу.
20: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
21: А другое дело?
20: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
21: Красивые слова.
20: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
21: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
20: Ну, почему работают? Они празднуют.
21: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
20: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
21: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
20: Зато фотографии красивые остаются.
21: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
20: Угу.
21: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
20: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
21: Да, пора бы.
20: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
21: И какой же?
20: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
21: Абсолютно точно.
20: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
21: Угу.
20: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
21: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
20: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
21: Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
2: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
5: Важный сигнал.
22: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
22: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
24: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
22: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения – не более чем очередная манипуляция Кремля.
25: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
22: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
0: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно

0: повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
3: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза является ключевым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в тред с листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
5: Я что-то не пойму. Первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
4: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
5: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
6: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
4: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
7: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
4: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случае,

0: случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей. Например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых три дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже четвертое масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червень порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
4: Сегодня в республике проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Накануне летних каникул он посвящен профилактике травматизма и повышению ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей, разъяснят особенности дорожных ловушек, правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности. В связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха, крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Помните, что летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра педагогов и родителей. Обеспечьте непрерывный контроль за детьми, строго соблюдайте правила и личным примером демонстрируйте культуру безопасного поведения на дороге и в транспорте. В наших силах сделать лето безопасным.
1: Важный сигнал.
0: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
0: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
0: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
0: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
12: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорториентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов. связано с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
14: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
13: Обалдеть.
14: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая, ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
13: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
14: Угу. Ищут.
13: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
14: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
13: Это ты про какие сферы сейчас?
14: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
13: Ого!
14: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
13: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
14: За прогулы?
13: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
14: Ага, точно.
13: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
14: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
13: Давай.
14: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
13: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
14: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
13: Да, плюс-минус, так и есть.
14: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
13: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
14: Угу, это правда.
13: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
14: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
13: Ну да, никто не хочет туда идти.
14: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
13: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
15: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансии. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
13: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
15: Ну, давай попробуем.
13: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
15: Да, причем не в центре.
13: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
15: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
13: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
15: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
13: Так.
15: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
13: Ну да, работа за наличку.
15: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
13: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
15: А, ты про домохозяек?
13: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
15: Но логика тут предельно прагматичная.
13: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
15: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
13: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
15: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
13: Ну да, почему?
15: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
13: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
15: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами. В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
13: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
15: Да, есть такое.
13: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
15: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
13: Естественно.
15: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
13: Угу.
15: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
13: То есть они просто находят какие-то лазейки?
15: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
13: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
15: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
13: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
15: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
13: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
15: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
13: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
15: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
13: Да, это логично.
15: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
13: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
15: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
13: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
15: Именно.
13: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
15: Угу, и какой же?
13: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
15: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
13: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
15: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства. Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
17: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
16: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
18: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
16: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
19: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
16: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
1: 20.
21: Бис.
1: 30.
21: Тис.
1: 40.
21: Чалис.
1: 50.
21: Пачас.
1: 60.
21: Сат.
1: 70.
21: Саттар.
1: 80.
21: Асси.
1: 90.
21: Навве.
1: 100.
21: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
4: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
2: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
5: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
2: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
6: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
2: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
6: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
23: Малый бизнес умирает. Владелица сыроварни рассказала, как ей запретили работать и предложили пойти в фермеры. Предпринимательница записала эмоциональное видео, в котором сообщила, что все работало до визита комиссии. Проверяющие из местной ветеринарной станции, по словам хозяйки, не просто искали нарушения, а, что называется, придирались к каждой мелочи.
24: Я не справилась с эмоциями. Сегодня к нам приезжала проверка с ветстанции. Нас закрыли. Приостановили переработку молока. Была причина. Причина спорная, но хорошо, пускай. И человек начинает просто до мелочей докапываться и говорить, что мы некомпетентны, мы не знаем. Да, не спорю, я не знаю. Но когда ко мне приходят и говорят, что нужно делать вот так, я имею полное право, блядь, спросить, почему так. А человек вправе меня переубедить и сказать, что написано так, значит, мы делаем так. Во многих случаях написано очень непонятно, и можно трактовать это по-разному. У нас в камере созревания стоят деревянные стеллажи, на которых лежат сыры. Лежат они для того, чтобы гости нашей сыроварни могли фотографироваться. Но их же нельзя обработать. Какие положим муляжи, не проблемы. В камерах созревания и в камерах хранения продукта должна быть расстояние от стен 30 сантиметров. То есть в холодильной витрине, которая там, я не знаю, 60 на метр, должно быть расстояние от стен тоже 30 сантиметров. Вот интересная ситуация.
23: Владелица сыроварни рассказала, что несколько лет строила бизнес, искала поставщиков, изучала рецепты и вложила все сбережения. По ее словам, некоторые требования представителей ветстанции были абсурдными. Тем не менее, переработку молока проверяющие приостановили.
24: Должны делать испытания на молоко, окей, не вопрос. Я говорю про то, что мы хотим сэкономить и сделать минимально необходимое количество. Человек мне говорит о том, что я таю только деньги, и на качество мне плевать. Но это абсолютно не так. Я считаю деньги, потому что мы делаем маленький объем, и для того, чтобы мы могли работать, мы должны максимально экономно относиться к тратам, для того, чтобы не были заоблачные цены на сыры, и вообще, чтобы мы не работали ради работы. Хотя сейчас, к сожалению, так и происходит. Зачем мы тогда вообще работаем? Просто чтобы работать, столько стресса, столько вопросов, столько ответственности. Для чего? Конечно, мы пытаемся сэкономить максимально. Мы берем самое дорогое молоко. Потому что оно качественное, вообще предоставляет нам документы о том, что оно качественное. Но там, где мы можем сэкономить, и где это целесообразно, где это не влияет на качество продукта, конечно, мы будем экономить.
23: В комментариях под видео мнения разделились. Одни упрекают предпринимательницу, что она сидит в дорогой машине и при этом пытается сэкономить на производстве. А другие защищают автора видео и жалуются, что такие действия контролирующих органов убивают малый бизнес и лишают белорусов вкусных сыров. Сама владелица сыроварни рассказала, что проверяющие предложили ей стать фермером. Мол, к фермерам меньше вопросов.
24: А то, что у нас есть все для того, чтобы работать, мы стараемся делать максимально качественный, классный продукт, эксклюзивный для Беларуси. Мы перерабатываем тонну, максимум 2 тонны в неделю молока. И мы крупное предприятие, потому что в камере созревания у нас лежит много сыра. Там лежит много сыра только потому, что сыр зреет от полугода до 2 лет, а не потому, что мы крупные. Но, к сожалению, для мелких производств у нас нет в Беларуси никаких норм и правил.
23: Позиция надзорных органов формально безупречна. Инструкции должны соблюдаться. Но предприниматели и независимые бизнес-консультанты говорят, что нормы проектировались для гигантов индустрии, а не для маленьких ремесленных цехов.
7: Мы имеем дело с карательным подходом. Вместо того, чтобы помочь человеку исправить мелкие недочеты, его сразу ставят в позицию виновного. Требования, которые предъявляются к маленькой сыроварне, часто невозможно физически выполнить на 20 квадратных метрах. Чиновникам проще закрыть, чем разрешить и взять на себя ответственность. В результате мы теряем не просто бизнес, мы теряем целую культуру микропроизводства.
23: Маленькое дело, которое кормило семью, превратилось в груду проблем. Эта история не частный случай, а пугающий тренд, отмечают эксперты. По их словам, когда требования к малому бизнесу становятся невыполнимыми, предприниматель вынужден либо уходить в тень, либо закрываться навсегда. И пока ветеринарные станции берегут стандарты, реальный сектор малого бизнеса, который мог бы создавать рабочие места и уникальные продукты, просто умирает под грузом абсурдных запретов. Без поддержки и гибкости системы Беларусь рискует остаться без частной инициативы вовсе, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
8: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны. И что позволяет обстановка? По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
2: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
0: Концы с концами еле сходятся.
9: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
10: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
11: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
2: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
12: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляции и девальвации. И ждать осталось совсем недолго.
2: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
25: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания Института развития на базе ШОС.
26: Отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, в независимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Вот. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
13: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
23: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
14: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
23: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
13: Ух.
23: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск».
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
15: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
2: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и орешника. О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
1: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.

0: чем все микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
4: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
3: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
5: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
3: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
6: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
3: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.

0: 12,
1: 12,
0: 13,
1: 13,
0: 14,
1: 14,
0: 15,
1: 15,
0: 16,
1: 16,
0: 17,
1: 17,
0: 18,
1: 18,
0: 19,
1: 19,
0: 20,
1: 20.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
4: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
4: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
4: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
13: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, киберпреступности, мошенничества и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году росла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следуя из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
14: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следуя по статистике. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
16: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
14: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
14: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
13: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
2: Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
0: Вторник.
18: Мангал.
0: Среда.
18: Будх.
0: Четверг.
18: Джумерат.
0: Пятница.
18: Джума.
0: Суббота.
18: Хафта.
0: Воскресенье.
18: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
20: Так, ну давай, представила.
19: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
20: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
19: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
20: Ага, метафора прозрачная.
19: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
20: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
19: Какая именно атрибутика?
20: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия в конце концов функционирует, есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
19: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно, но суть-то кроется в скрытом механизмах управления.
20: В смысле?
19: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
20: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
19: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
20: И контролем над территорией, я так понимаю?
19: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
20: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
19: Склоняются над картами с умным видом, да.
20: Ну да. Отдают распоряжение, но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
19: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое «сквозное командование». Система C2 – Command and Control.
20: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
19: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
20: У каждого свой дирижер, да?
19: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
20: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
19: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
20: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
19: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
20: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
19: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
20: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
19: Какое?
20: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
19: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
20: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии?
19: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
20: Снаряды тоже вывезли.
19: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
20: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
19: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
20: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
19: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
20: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
19: О, это моя любимая тема.
20: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
19: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
20: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
19: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
20: Но открыть нельзя.
19: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
20: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
19: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
20: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
19: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
20: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
19: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого щита нет.
20: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
19: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
20: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
19: Сейчас главный ресурс — это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
20: Это как?
19: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
20: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
19: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
20: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
19: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
20: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
19: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
20: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
19: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
20: Что там было?
19: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
20: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
19: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
20: В чем?
19: Психологическая операция.
20: Да.
19: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
20: Какие действия?
19: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
20: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
19: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
20: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
19: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
20: И время подлета сокращается до минут?
19: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
20: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же — это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
19: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
20: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
19: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
20: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
19: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
20: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну, там, посевная, кризис логистики.
19: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
20: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
19: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
20: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
19: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
20: 500 целей, но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним – это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
19: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список – это очень жесткий сигнал.
20: Сигнал политическому руководству.
19: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
20: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
19: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
20: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
14: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небо проходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
20: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
19: Большинство не давало на это мандаты ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
20: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
14: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
20: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
19: На этом сегодня все. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
21: Я что-то не пойму, первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
4: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
21: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
22: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
4: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
23: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
4: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Это настоящий общественный туалет. Жители многоэтажек в Минской области задыхаются от запаха канализации в подъезде.
6: В подвале часто очень течет канализация и запах страшный. Мы периодически вызывали сантехника, приходили, вот, делали что-то. А вот в последнее время идет уже запах.
4: Жители многоквартирного дома в Несвиже уже 3 года жалуются на протекающую канализацию и зловонный запах в подъезде и квартирах. Система в здании требует ремонта, но ответственные службы не спешат его делать.
6: В дом запах приходит домой, в квартиру. Поэтому вот закрываем вот эту вот дверь, которая идет в подъезд внутренний, а утром открываем наружную дверь, чтобы запах выходил сюда.
4: Люди наняли экспертизу за свой счет. Та постановила, что канализационная насосная станция не справляется с нагрузкой. В итоге отходы текут прямо в подвал. Вонь хуже, чем в общественном туалете.
7: Так, вот оно бежит. Вот оно все. Сейчас кто-нибудь начнет пользоваться канализацией, воду сливать. Вот из унитаза оно все идет в подвал. Соответственно, тут без сапог не пройдешь. Стены намокают, запах, понятно, что ужасный. В квартирах дышать нечем, народ начинает чесаться.
4: При этом в доме живут преимущественно пенсионеры и молодые семьи с детьми. Такая авария несет серьезную опасность для их здоровья, говорит врач-инфекционист Светлана Карась.
8: Для того, чтобы вирус или бактерия могли заразить вот человека, да, они должны быть, конечно, устойчивы во внешней среде и должны сохранять свои вот патогенные свойства. Из вирусных заболеваний это гепатит А, также это может быть аденовирусная инфекция, тоже может передаваться через воду, и энтеровирусные инфекции.
4: Ситуацию прокомментировал гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук. По его словам, канализационная насосная станция останавливается, так как люди выбрасывают салфетки и прочий мусор в канализацию. Мол, сами виноваты. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко назвал такую реакцию, цитата, «возмутительной и позорной» и пообещал взять данный вопрос на личный контроль. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам Бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около 1,5 недель.
9: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
10: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11-й отдельной танковой бригады, несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
11: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1,5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
10: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко об итогах переговоров с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой.
15: Мы провели встречу, подписали соглашение с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Фактически это наши коллеги, аналог Палаты представителей. Вообще 26-й год, год активных контактов парламентариев. В феврале состоялась встреча руководителей палат Сената и Совета Республики. Подписано также соглашение о сотрудничестве. У нас сформировано в парламенте единая группа дружбы. Сегодня мы говорили о том, что аналогичная группа, ассоциация будет сформирована и в парламенте Зимбабве. Подписано соглашение, которое открывает новую страницу. Будет систематизирована наша работа и по развитию наших международных контактов, по развитию гуманитарных связей, по обмену опытом законодательной деятельности. Понятно, что отношения развиваются с Зимбабве очень активно по всем направлениям деятельности, на самом высшем уровне, в первую очередь между президентами наших стран. И сегодня уважаемый спикер, когда давал оценку нашему сотрудничеству между нашими странами, сказал, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко — страна благодарна ему, поскольку он не оставил в беде. И сегодня Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки. Это замечательные слова, которые символизируют дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку наших стран. И сегодня успешно реализуется программа механизации сельского хозяйства, ведется сотрудничество по другим направлениям, развитию промышленности, здравоохранения. Есть перспективы и развитие по линии парламентских групп дружбы, которые нужно не формировать, наполнять конкретным содержанием.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
24: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
16: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
0: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
16: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
13: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
16: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
13: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
16: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
14: Синий.
17: Нила.
14: Коричневый.
17: Бура.
14: Зеленый.
17: Сабз.
14: Оранжевый.
17: Наранджи.
14: Фиолетовый.
17: Джамуни.
14: Красный.
17: Сорх.
14: Белый.
17: Сафед.
14: Желтый.
17: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Совместные учения силовиков прошли на полигоне «Белая лужа» военной академии. В едином замысле действовали военные, следователи и судмедэксперты. Что отрабатывали на учениях, рассказали командир батальона Минской военной комендатуры Дмитрий Вишневецкий и председатель Следственного комитета Республики Беларусь Константин Бычек.
1: Рассмотрим мы оборудование контрольно-пропускного поста, для чего он назначен, какие задачи он выполняет. Дальше мы рассмотрим два эпизода. Первый эпизод – это будет досмотр гражданского лица, пытающегося проникнуть на охраняемый объект, либо район расположения войск.
2: Тут отработаны навыки тактической медицины, вопросы личной безопасности с точки зрения возможной атаки противника, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Искренне надеемся, что приобретенные сегодня навыки нам никогда в реальной жизни не понадобятся. Но вместе с тем умение реагировать на подобные угрозы – наша прямая обязанность.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червинском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
16: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
5: Концы с концами еле сходятся.
18: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
19: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
6: стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
16: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
7: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция

0: президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
1: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
0: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
4: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
3: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
5: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
3: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
3: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
1: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь.